0: Либо хмыри, либо упыри.
1: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
2: Они сидят за границей и вами манипулируют.
3: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
4: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
5: «Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить Единоросса».
4: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацом. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллионов зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
2: «Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют».
4: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
0: «Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли под смехотворным основанием».
4: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
6: «Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два».
7: О, номер два.
4: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
8: «Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
9: Угу.
8: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников. В Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день».
4: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из трех дней голосования, то есть 20 сентября.
3: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей, и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий,

0: какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
1: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить, исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, я даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что ну вот, стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов. Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да. Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты? Ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну это вот, да я даже в это не верю. Ну допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников-одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Ну, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них стоял галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что... Ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности. Потому что солидарность – это очень важная штука. Понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма. Ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14-м. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяться мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
2: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что... Ну... конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, Им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что в принципе возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это в принципе возможно. Но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянуты же, уж они пару процентов накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время. И это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов, да, и вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, ну, к политике имеет мало отношения, и, разумеется, да, а личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
0: Но если второй кандидат не из яблока, да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
2: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Церенов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросах, к чему призывать.
0: Но тот же Церенов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
2: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не подконтрольны администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Церенов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы, да. Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, чтобы депутатов, будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
0: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект Extreme Scan замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
3: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишён возможности голосовать за «Яблоко». Там одна треть уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, две трети уходят, значит, провоенным партиям «Новые люди» и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
0: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
1: Знаете, я вот сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование, еще чего-то. Никаких выборов нет, да. Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы. Мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да? Потому что ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка. Да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать, там, где яблочников нет, наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть, где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но, опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы Единая Россия с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже и даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль, у Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются и на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в Единой России. Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в Единой России. Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если Единая Россия наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. Их поувольняют и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первый. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. коммунисты там легко поддерживают. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии. У Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят, значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
0: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
1: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы: Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
0: Я понимаю. Я теперь сказал. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
2: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу, как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
0: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
2: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах, потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
0: Я понял. Если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. И, естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, и я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
8: Не дай бог. А что там в Европе?
9: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
8: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин – президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто я записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
10: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
5: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
4: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
6: Все смешно то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
5: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
11: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
5: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
6: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
5: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
6: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть, оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
5: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
6: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
12: Может, уедем куда-нибудь?
13: Куда?
12: В другую страну.
13: Да кому мы там нужны?
12: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
13: Ну а куда?
12: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
13: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
12: Ну, это 190 стран.
13: Так их всего 195.
12: Вот именно, в пятерку лучших входим.
5: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
6: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
5: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
6: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
5: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
6: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
5: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
6: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
5: Фамилия Винокуров.
6: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
5: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
6: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
5: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
6: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
5: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
6: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
5: Пока еще не видно разницы.
6: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше. нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
5: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
6: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
3: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнира.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнира. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
0: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац. Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальная дают свои рекомендации из-за границы.
3: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем и никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России. Вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
4: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас непохожими на других.
0: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

0: Ки. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
1: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже пятый раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
2: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
0: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История» о войне в Украине, в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
3: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
4: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением.
3: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче, провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
5: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
3: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
6: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня эта роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
3: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Ормузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп, согласно источникам издания Axios, не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
7: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов в американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Меньк на конференции, которая называется «Air, Space and Cyber», можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений». Это был министр ВВС США Трой Меньк. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Мета Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме ProHuman Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
8: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс. А в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
9: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничила доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны, слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово Willow с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в памяти о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнера Рома Либеров.
11: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение. И мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно, это глубоко неблагодарная работа, стипендии имени Павла, для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее. Память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнира. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
4: Пожарники, мы чуем.
5: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
6: Но я так понимаю, что они все добегают.
3: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
5: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
3: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
0: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
3: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
5: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой – сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
7: Настолько детально и настолько конкретно.
3: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
5: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
7: Баллистичные ракеты.
3: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
5: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерией группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
7: Конкретного анализа,
3: говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
8: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война» Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
9: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
3: Сказала Марсі Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
7: Тут несколько важных факторов.
5: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени. Пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
7: И первый удар был военным злочином.
3: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
5: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба Объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
7: И повязывали с конкретными персоналиями.
3: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
7: Про застосование крылатых ракет.
5: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
7: И правильно сберегать.
3: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакция международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
5: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов Украины. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
7: Например, атак на энергетику.
3: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
7: На жаль, справді дуже складно у...
5: К сожалению, процентные отношения определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные, не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
7: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
3: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету Безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Каким вам представляется будущее России?
12: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
13: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
14: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры?

0: программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового тамиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
1: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, Пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки. И наши встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
1: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
1: Ну, я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
1: Потому что какие-то эпические тиражи, полмиллиона, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
1: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрылось?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых мет, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
1: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось сделать какие-то, ну, как,

0: минимум смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем в первую очередь немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он ну, явно ведется.
1: Скажем, сегодня можно
0: ведется.
1: Издать Себастьяна Хафнера?
0: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся. Но правил же нет, вот кажется, да. Швыдко ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
1: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн в Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
0: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там, self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Что, ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
0: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован? Это АСТ и группа Новикова?
0: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, больших других игроков, других больших игроков не видел.
1: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования?
0: Ну, пришли и ушли же.
1: Пришли и ушли, да.
0: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. Весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
1: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, скажем, сидя на этой выставке. Вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
0: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть я, как бы здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
1: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
0: Ну, в смысле, нормальные?
1: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
0: И изданы, не знаю.
1: Интересно.
0: и изданы, не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что, ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
1: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
0: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
1: Цензура в каком виде существует? Это... как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она самоцензура в рамках, там, в голове издателя происходит, но если, скажем, прилетает какое-то уведомление, от кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
0: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне, да, кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лет в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
1: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
0: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем, ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет... сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
1: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то, тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски посмотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
0: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее, да, то есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы, понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все, но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, и, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлены напрямую книгу изданной в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
0: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
1: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
0: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там, формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
1: Ярмарка — еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
1: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас, в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
2: Ну, за эти 3 года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. Им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми. И детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
1: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
3: Привет, Сережа. Привет. Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, но продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
4: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нонфикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нонфикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которая вышла, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
3: Да.
4: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
3: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно, вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
4: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. и в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями. По самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России, в принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
3: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
4: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
3: де-факто, существуют. Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
4: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации, невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова о Австро-Венгрии.
3: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
4: Да.
3: Меня впечатлило, да, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг за последний год.
4: Так и, что кстати, вот это вот, да. Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разные, разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
3: Да.
4: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Фреш Ферлаг» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
3: Или книга Джонатана Литтла «Буча», которая сделана в издательстве «Медуза»,
4: да,
3: и которая получила первый приз за оформление. Там фактически структура гранита на обложке.
4: Да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то сделать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз, у меня скорее более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
3: Интересно, она в мае, да?
4: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
3: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
4: Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
3: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что профиры сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
4: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имкопресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями, а уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно, да. Какое-нибудь распространение, да. Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, да. Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
3: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
4: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятной еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и И, с одной стороны, рассвет МКПРС, ну, альманах минувший я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. МКПРС, которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
3: Да.
4: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И, в свою очередь, на самом деле передают опыт свой и издательский, издательских стратегий передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась с поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
3: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня такие highlights. Вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
5: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
3: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны. Вообще подходит к теме войны. Да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия «После Освенцима», а в русской, в нашем случае, это литература «После Бучи». Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
4: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов вот, преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время, не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александра Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
3: Да.
4: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
3: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам слово», нецитируемое «Рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
4: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
3: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
6: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
7: Они сидят за границей, и вами манипулируют.
8: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
9: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовала рекомендации.
10: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой.

0: списком за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за «Единую Россию». Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
1: Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
0: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
2: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
0: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
3: Это реальный выбор на выборах. Либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
4: О, номер два.
0: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
5: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
6: Угу.
5: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников. В Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
0: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из 3 дней голосования, то есть 20 сентября.
7: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
8: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да, вот, и на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты, ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Но это вот, да я даже в это не верю. Ну, допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников-одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию, это нормально.

0: нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я просто не стал бы призывать. Я бы вообще испортил, был бы на месте людей, я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Но, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, но будет штамповать вместе с Ядросами эти законы в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14-м. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. А поэтому как между партиями распределяться мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, нужен, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
2: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что, ну, конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что, в принципе, возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это, в принципе, возможно. Но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянут уж они пару процентов, накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов, да, и вот здесь действительно имеют смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать «Яблоко», насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата. в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
1: Но если второй кандидат не из яблока, да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат, более проходной, который поддерживает, что делать в таком случае?
2: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там, кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Циренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросов, к чему призывать.
1: Но тот же Циренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
2: Разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не под контролем администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы, да. Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
1: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Extreme Scan» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
3: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это не... это, конечно, политический выбор, это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишен возможности голосовать за яблоко. Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенным партиям, новые люди и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для, видимо, для значительного, для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст, не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
1: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать, удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
0: Вы знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2000, ну, не знаю, 16 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование, еще чего-то. Никаких выборов нет, да. Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да. Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы, мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача, не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Вот. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка, да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречий. Яблочников надо поддержать, там, где яблочников нет, наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть, где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел, но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания, тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы Единая Россия с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже и даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль. У Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный ректорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в Единой России. Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в Единой России. Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если Единая Россия наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290. Что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. Их поувольняют и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят, Миронов побежит первым, ну, я вам просто гарантирую, и еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство, больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной, но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать... Чтобы Кремль это почувствовал, ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят. Значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
1: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
0: Ну, мне важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы. Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
1: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже... собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
2: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять. на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться на 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а, возможно, больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу, как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились. Да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
1: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
2: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах, потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
1: Я понял. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. И, естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
7: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин – президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: И у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю. И бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
9: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
5: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
9: На днях эта сладкая парочка поженилась.
4: Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
6: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
5: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
10: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
5: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
6: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
5: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
6: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть, оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
5: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
6: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
7: Может, уедем куда-нибудь?
11: Куда?
7: В другую страну.
11: Да кому мы там нужны?
7: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
11: Ну а куда?
7: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
11: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
7: Ну, это 190 стран.
11: Так их всего 195.
7: Ну, вот именно, в пятерку лучших входим.
5: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
6: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
5: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
6: Конечно, конечно, есть много тем, но над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
5: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
6: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
5: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
6: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
5: Фамилия Винокуров.
6: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
5: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
6: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
5: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
6: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
5: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
6: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
5: Пока еще не видно разницы.
6: Да, пока еще непонятно. То есть, как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше. нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
5: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
6: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
3: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового тамиздата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового тамиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публикациями.

0: И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок, ну, как бы даже не издательский, я тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 2017 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и... Ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
1: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
0: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум», в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
1: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
0: Ну, конечно, да. «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
1: Потому что какие-то эпические тиражи, полмиллиона, что-то.
0: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, принято закон.
1: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
0: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, как Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть, и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых мет, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
1: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт? Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
0: Если о нем еще не знаю, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мысли о антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и, то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно
1: сегодня
0: ведется.
1: Сегодня можно издать Себастьяна Хафнера?
0: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нету. Вот, кажется, Швыдко ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И... ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
1: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, ну, честно скажем, нонфикшн к Москве. Там что, больше научпопа, наверное. Как бы куда идет все-таки энергия, там мысли, энергия.
0: Ну,

0: Есть все-таки есть ну, такие привычно популярные рыночные жанры, там self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Вот, обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот, с книжками примерно то же самое происходит. Что, ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
0: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом, не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
0: Насколько я понимаю, да, но... Ну, то есть, вот тоже, больших других игроков, других больших игроков не видел.
1: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования?
0: А, ну, пришли и ушли же.
1: Пришли и ушли, да.
0: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. Это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
1: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, то есть, скажем, сидя на этой выставке. А вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
0: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответ на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
1: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
0: Ну, в смысле, нормальные?
1: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не знаю.
0: И изданы, не, да, изданы, не знаю. Интересно. И изданы, не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
1: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
0: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
1: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она сама цензура в рамках, там, в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
0: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор. Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
1: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
0: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
1: То есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски-то смотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
0: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да, то есть... Понятно, что у нас немножко разные будут интересы, понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не... Может быть, и представлены напрямую книгу, изданную в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
0: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
1: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. с учетом там.
0: Да, они просто, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
1: Ярмарка – еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
2: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
3: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
4: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, ну, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
3: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
5: Привет, Сережа. Привет.
3: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, ну, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
5: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимые. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которая вышла, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или Например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История о России, увиденная с конца», да, Z.
6: Да.
5: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда – это невозможно без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
3: Вот здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти 3 дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражей, да, естественно, как бы несопоставимо чисто в численном, а если в качественном измерении?
5: Мне кажется, здесь 2 аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
3: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
5: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или, во всяком случае, сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, Вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила поводом для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда... Или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
3: де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
5: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный. И уже все забыли о том, когда он, собственно, когда этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах. Хотя, конечно, он несопоставим вообще. Это совершенно две разные параллельные вообще плоскости. Но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа. Чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям. Притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимовы и Шарова о Австро-Венгрии.
3: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
5: Да.
3: Меня впечатлило, да, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг. за последний год.
5: Так и, что кстати, вот это вот. Да. Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен. И сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
3: да.
5: И который рано ушел из жизни и погиб. И он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме, о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот в издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
3: Или книга Джонатана Литтла «Буча», которая сделана в издательстве «Медуза», и которая получила первый приз за оформление. Там фактически структура гранита на обложке.
5: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
3: Интересно, она в мае, да?
5: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да. Одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
3: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
5: Размышления вообще о солидарности, не солидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся, да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
3: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имко Пресс», да, легендарного
5: парижского
3: издательства.
5: Да,
3: это А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что профиры сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
5: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «МКПРС» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно. Да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, да. Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
3: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
5: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «МКПРЕС», но я же помню и с одной стороны, «Рассвет МКПРЕС», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. МКПРС, которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли. Да. Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентировано и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
3: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она иммигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
6: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то миллион или два миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
3: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия «После Освенцима», а в русской, в нашем случае, это литература «После Бучи». Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
5: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов вот, преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, И невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидно. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года, роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления. потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
2: Да.
5: И Ксения Бубшик, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа», продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описание или разговор об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
3: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности, и там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово», нецитируемое «Рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
5: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
3: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за пост о военных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнира.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнира. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.

0: но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России, вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
2: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас непохожими на других.
1: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с 2 белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
3: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
4: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
3: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже 5-й раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
5: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
1: Это был Александр Лукашенко.

0: еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История о войне в Украине», в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
1: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
2: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением.
1: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче, провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
3: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
1: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
4: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня эта роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
1: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Ормузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп, согласно источникам издания Axios, не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
5: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов у американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Меньк на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений». Это был министр ВВС США Трой Меньк. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Meta Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме ProHuman Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
6: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс, а в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
7: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничила доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
8: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны – слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово «Willow» с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в память о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнера Рома Либеров.
9: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение. И мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно, это глубоко неблагодарная работа, стипендии имени Павла, для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее. Память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
3: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
5: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
3: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через 1.5 года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще 5 человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и 5 его сообщников.
4: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Аурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
6: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Мордовске. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот тогда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Мордовска. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем выпускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франгетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот одно имя там. Потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, мы брали, но несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одеты, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, что они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
4: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
7: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянут в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, Боже мой, как что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Толхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Толхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
3: Процесс над Зурбеком Толхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Толхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Толхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Толхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Толхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Толхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
8: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Толхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Толхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
3: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Толхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
7: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
4: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
9: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
10: То есть вас даже не допустили в здании суда?
11: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
9: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
11: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
4: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники, но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
3: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Нурдостом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
12: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого, нужно было просто делать укол и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно это. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
4: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
13: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов. И длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
4: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нурдоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Нурдост».
14: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? что это было за спецсредство, то есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
4: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
3: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
15: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
3: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
16: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
3: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
3: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
4: Они сидят за границей и вами манипулируют.
5: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
6: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
7: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить Единоросса.
6: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацом. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллионов зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
4: Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. Они сидят за границей и вами манипулируют.
6: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте с вписанной в окошке фразой «Голос за мир» – фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос «за» любую другую партию, по мнению участников «Яблока», – это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
2: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
6: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну.

0: 13 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
1: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из трех дней голосования, то есть 20 сентября.
2: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей. Первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
3: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить, исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да, вот, и на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты, ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну это вот, да я даже в это не верю. Ну допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников-одномандатников. Не потому что они там выиграют, а потому что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей, я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Но, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСом эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них стоял галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяться мандаты, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то

0: оппозиционный настрой? Нужен, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
1: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от Яблока, от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что в принципе возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это в принципе возможно, но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у Единой России. Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, натянуты же уж они пару процентов, накинуты, конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов. Да? И вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать Яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, а личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
0: А если второй кандидат не из Яблока? Да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только Яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть Яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
1: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы делать ставку, даже, может быть, за неидеально этического кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Цейренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросов, к чему призывать.
0: Но тот же Циренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
1: Разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не подконтрольны администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы. Да? Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет депутатов, будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
0: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект Extreme Scan замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
2: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишён возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенным партиям, «Новые люди» и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
0: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
3: Знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфир, Я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2000, ну, не знаю, 16 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет, да. Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы, мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка. Да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть, где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года. Да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы Единая Россия с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже и даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль. У Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в Единой России. Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в Единой России. Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если Единая Россия наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, но допустим, да, удастся как-то, какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. И поувольняют, и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первым. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии. У Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте. Их увидят все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать. Их увидят все силовики, да? Их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
0: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
3: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы. Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
0: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже... собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
1: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
0: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
1: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах. Потому, особенно в провинции, и вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
0: Я понял, если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за пост о военных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнера. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
0: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац. Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальная дают свои рекомендации из-за границы.
3: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем, мы никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России. Вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
4: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас не похожими на других.
0: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
5: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Лакокраска и Беллесбумпром.
5: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже пятый раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
7: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
0: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История о войне в Украине», в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
8: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
9: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
8: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче. Провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
10: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
8: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
11: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня эта роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
8: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Армузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп согласно источникам издания «Аксиос», не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
12: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интереса всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов в американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Менг на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений». Это был министр ВВС США Трой Менг. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Meta Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», — заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI — Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме ProHuman Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
13: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс. А в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
14: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничила доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом, И даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
15: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны – слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово «Willow» с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в памяти о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнира Рома Либеров.
1: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение. И мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно, это глубоко неблагодарная работа, стипендии имени Павла, для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее. Память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Конфликты на службе.
4: Можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства, и где та грань, за которой это грозит стать опасным?
5: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или там манипулятивно, еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
4: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
5: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
3: Личное дело. «Конфликты на службе». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
4: Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. По оценкам агентства «Галуп Медиа», около 10% москвичей уволились с последнего места работы из-за конфликта с руководством. Можно ли этого избежать? И конфликта, и увольнения. О чем свидетельствуют непрекращающиеся конфликты в одной организации? И возможно ли сохранить рабочее место, не изменив своим убеждениям? Об этом сегодняшний разговор с директором по развитию компании «Класс», тренером-консультантом по корпоративной этике Натальей Усковой и Николаем Артеменко, бывшим генеральным директором крупной компьютерной компании. Здравствуйте, господа.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте.
4: А мы начнем с мнения москвичей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента Любови Чижовой, возможно ли, на ваш взгляд, сохранить работу при серьезном конфликте с шефом?
7: По-моему, надо уходить. Потому что рано или поздно шеф будет прижимать, вы себя чувствуете уже некомфортно, может быть, и зарплату тебе будет прижимать. Как с ним разговаривать, с шефом, неизвестно, если большой конфликт.
8: Считаю, что невозможно. Так все устроено. Люди судятся, некоторые там жалуются, но это ни к чему не приводит. Мой опыт все-таки уже довольно большой показывает, что условия на работе бывают

0: Нет. Если все занимаются своим делом, у всех бывают просчеты. Также и шеф, тоже человек. Сегодня какой-то конфликт, завтра он решился, и все нормально. Все остались при своих конфликтах. Ну, серьезных таких очень не было, а такие средней тяжести были, до сих пор отработают нормально.
1: Даже если человек захочет остаться, то шеф его не оставит. Фраза директора: «Мне с вами очень тяжело работать». «Общаться» даже было вот так сказано. Да, юридически это было как раз, проводилось очередное сокращение, и меня сократили.
2: В Российской Федерации нет. Харассмент, знаете, сексуальное домогательство. Женщина была начальницей. Получилось так, что наглый напор, отказ, и через 2 дня я уже не работал там.
3: Я думаю, что нет. И не стоит этого делать, потому что уже начнется гонение, и шеф уже никогда не простит там каких-то обид или чего-то еще. Естественно, он будет всячески стараться, ну, может, унизить, может, как-то там лишить каких-то премий денежных. И уж если такой конфликт есть, надо взять и уйти спокойно в другое место.
4: Итак, ваше впечатление от опроса. Готовы ли вы оба? Один как специалист, обучающий, как избегать конфликтов, а другой как тот самый шеф, согласиться с мнением подавляющего большинства опрошенных нами москвичей. Уйти в такой ситуации с работы – самый логичный и чаще всего единственный выход из положения. Наталья, прошу.
5: На мой взгляд, самый нелогичный способ – это свалиться с каким-нибудь инфарктом, поэтому все зависит от вашего настроения и состояния. Вот если там, вы чувствуете, сейчас у вас такой жизненный период, что нет сил ни для какой борьбы, отношения испорчены безнадежно, вас с шефом взаимно тошнит друг от друга, то тогда, конечно, лучше уйти и попробовать где-то еще. Но если есть кураж, и вы видите какое-то конструктивное возможное решение этого, то почему бы эту ситуацию не использовать как шанс? Поэтому главное, чтобы это решение не оставляло ощущение, что вас вынудили остаться или уйти.
4: Спасибо, Наталья. Надеюсь, сегодня вы нам еще расскажете о том, как можно эту ситуацию использовать как шанс. И, Николай, ваша точка зрения?
6: На мой взгляд, уволиться с работы в любом случае тяжелое решение. И поэтому основная задача – это попытаться найти какие-то точки согласия, поскольку все мы склонны драматизировать негативные моменты и не замечать положительные. Вот. Если окажется, что точек согласия, ну, там, скажем так, столько же, сколько и проблемных областей, на мой взгляд, уходить не нужно. Потому что, уходя в другое место, весь негатив может сохраниться, а положительный исчезнуть. Наверное, так.
4: То есть, уходя, мы потащим за собой все наши проблемы?
6: Зачастую так и происходит.
4: Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. Весь наш сегодняшний разговор, конечно, пойдет с оговоркой, что каждый конкретный случай индивидуальный и неповторимый, и все же есть какие-то общие закономерности. Наталья, давайте начнем с нуля, даже с отметки, наверное, минус 10. Можно ли назревающего конфликта избежать? Можно ли в ситуации, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, не внести свой личный вклад в костер, который вот-вот разгорится?
5: Это, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Вот есть такая хорошая книжка Барбары О'Брайен «Путешествие в безумие обратно». Там очень хорошо описаны эти стратегии офисных войн, когда кто-то хочет неугодного сотрудника поссорить с шефом, создается действительно такая атмосфера приближающейся грозы, подозрительности, и человек срывается, там, режет правду матку, выкладывает шефу все наболевшее, конец карьеры. Поэтому вот на отметке минус 10 главное сохранять хладнокровие и придерживаться принципа «делай, что должен, будь, что будет». Но главное, конечно, точно знать, что ты делаешь именно то, что должен, и отдаешь себе отчет, что может быть.
4: Спасибо, Наталья. У нас первый звонок на линии. Петербург, Георгий. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Для краткости я не историю расскажу, а экстракт из истории, который я запросто разрешил. Ну вот вывод такой, что в одиночестве эту проблему решить совершенно невозможно. А вот если ваши начальники или начальницы не являются деталью целостной коррупции с вышестоящими лицами, то это вполне возможно даже без всякого блата. Спасибо.
4: Спасибо, Георгий. Любопытная точка зрения. И, наверное, о том, как избежать конфликта, мы сегодня больше говорить не будем, потому что все-таки в тему передачи вынесен конфликт уже существующий. Мне кажется, что вот на этапе, когда конфликт уже возник, обе стороны конфликта, видимо, и начальник, и подчиненный, бывают убеждены в том, что в основе противоречий лежат какие-то принципиальные соображения, поступаться которыми просто невозможно. Ну и если действует принцип такой народный «ты начальник, я дурак», конфликт заканчивается на самой ранней стадии. Подчиненный просто принимает условия игры, а свои принципы оставляет для домашнего употребления. Если этого не происходит, если подчиненный не готов играть в игру «ты начальник, я дурак», конфликт становится открытым. Николай, вы руководили большой организацией, я знаю, что в

0: в вашем подчинении было около 1500 сотрудников. Бывали ли в вашей работе случаи, когда подчиненный вступил бы с вами в противоречие и сумел при этом доказать вам свою правоту и не вылететь при этом с работы?
1: Безусловно, такие случаи бывали. Не бывало случаев, когда люди вылетали за несогласие со мной. Поскольку ценность конфликтного мнения подчиненного очень высока. Самое главное, что не может растерять начальник, это открытую позицию своего подчиненного, поскольку если подчиненный смотрит на вещи достаточно глубоко, вот, то у начальника основная задача смотреть широко. Вот. И для того, чтобы обладать полной информацией, ему необходимо мнение, зачастую противоречащее со своим собственным. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно стимулировать систему, при которой подчиненному будет дана возможность противоречить.
0: Спасибо, Николай. Сразу вопрос к Наталье. Насколько Николай типичный, с вашей точки зрения, начальник? Уж больно у него так все гладко получается. И готов выслушивать противоположное мнение, человек может его отстоять, и с работы не уволится. Что-то наши письма на сайте и опрос на улице показывают совершенно другие результаты.
2: Ну, я очень согласна с мнением, что специалист смотрит глубоко, а начальник должен видеть широко. А процедура для вот этого высказывания мнений поперек может быть разная. Я работала в организации, в которой был такой ящик Пандоры, куда вот эти конфликтные мнения анонимно складывались для того, чтобы широта обзора у начальников сохранялась. Но, в принципе, конечно, наверное, это не очень типичная такая позиция для российских компаний.
0: И вы хотите сказать, что начальник не пытался по почерку определить, кто упустил в ящик то или иное мнение?
2: Нет, очень просто. Его помощник распечатывал это все на одном большом листе, и он внимательно это изучал.
0: Не зная, кто писал?
2: Нет.
0: Очень любопытная практика. Еще один звонок из Петербурга. У нас Наталья на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Это я?
0: Да, Наталья, это вы, мы вас слушаем.
3: А повторите, я вот хочу сказать, что в простой обычной беседе мне, например, шеф сказал, что я могу завтра всех уволить и набрать новых людей. Это просто обычная беседа. И были моменты, когда он увольнял по 3, это маленькая организация, по 3, по 4 человека. Это не проблема для него. Он сказал, что на улице стоит много народу. Это не проблема.
0: Наталья, а у вас есть какой-то вопрос к нам?
3: Нет, я просто хотела сказать, что это общеизвестная истина. То,
0: что бывает и такое.
3: Не бывает, а это постоянно и везде. У нас в стране.
0: Постоянно и везде. Николай, пожалуйста, ваша точка зрения, насколько это типичная ситуация. Я тоже в своей жизни слышала такие высказывания. Желающих работать много. В подтекстом на ваше место легко найдем другого.
1: Я не думаю, что это самая распространенная практика, такие утверждения. Тем не менее, всегда у начальника должен быть какой-то повод для шантажа. Да? То есть у подчиненного есть своя сила, у начальника своя. Он ее проявляет таким образом, но, на мой взгляд, не очень эффективно.
0: Наталья.
2: Знаете, есть такая поговорка: хозяин-барин, у нее есть продолжение. Хочет живет, хочет удавиться. В конце концов, ну, действительно, руководитель и подбирает команду людей, с которыми ему удобно работать, и, в общем, разруливает ситуации так, как считает нужным. Там, этично это или неэтично, корректно это по отношению к тем, кому пришлось уволиться, это уже второй вопрос. Но то, что он имеет реально власть это делать и может открыто об этом сказать, да.
0: Спасибо, Наталья, Николай.
1: И если обсуждать принцип, ну, взять более общо, я начальник, ты дурак, вот, то иногда, к сожалению, приходится этим принципом пользоваться. В ситуации, когда у тебя не хватает ресурсов, например, временных, то времени для дискуссии и учета всех мнений своих подчиненных нет. Там нужно брать жесткое управление на себя. Вот. Единственное, что нужно как-то обозначивать период, в течение которого это будет происходить.
0: Николай, а вот такая система, о которой рассказала Наталья, вот такой ящик Пандоры, вам, например, как руководителю, это было бы любопытно, интересно, полезно? Вы бы хотели, чтобы в вашей организации такой ящик завелся?
1: Я бы хотел, но, тем не менее, я не думаю, что это очень эффективно, потому что сухо написанные несколько фраз, они не показывают глубины конфликта. Это должен быть личный разговор, желательно, чтобы человек не боялся.
0: Но тогда он уже не анонимный, а значит, может быть, не совсем искренний, и, может быть, вы не все услышите.
1: У нас есть два источника необъективной информации. Человек, который не анонимный и не может рассказывать вещи честно, вот, и просто записки, которые могут быть результатом злости, негодования или обиды.
0: Согласна, спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
4: Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей.
0: На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Сегодня мы говорим о конфликтах подчиненных с начальством. Гости программы – тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. На одном из сайтов в интернете, посвященных корпоративной этике, я нашла такую рекомендацию. О начальнике либо хорошо, либо ничего. Получается, как о мертвом почти. Наталья, вот я готова согласиться с этой рекомендацией, в том, что относится к обсуждению каких-то внерабочих моментов личной жизни шефа и так далее. Очень любят, особенно в женских коллективах, обсудить, с кем живет, как живет, куда ездил отдыхать, какая машина и так далее и тому подобное. Мне кажется, это недопустимым. На ваш взгляд, так же ли жестко это правило должно действовать в отношении служебных вопросов? Иными словами, можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где-то грань, за которой это грозит стать опасным?
2: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
0: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации, мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
2: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
0: Спасибо, Наталья. Сразу вопрос к Николаю. Вы, как руководитель, способны отличить заинтересованного консультанта от просто критика, если и тот, и другой – это ваш подчиненный? Как вот эту грань вы для себя проведете? Вот вы узнаете, что какой-то человек в коллективе не приветствует решение, которое вы собираетесь принять, и обсуждает его с коллегами. Вы можете отнестись к нему как к заинтересованному консультанту, можете отнестись к нему как к критику. Очевидно, по мнению Натальи, в первом случае ваша реакция будет позитивной, во втором – негативной. Как вы это отличите одно от другого?
1: Мы говорим о разговоре до принятия решения.
0: Да.
1: До принятия решения обсуждаться может все что угодно, и мотивы могут быть не только такие, они могут еще и политические. Я думаю, что нормально отнесусь, поскольку основная задача – это очистить от шелухи информацию, которую разговаривают люди, да, от политических моментов, от критических аспектов, от всех других. После чего, разобрав какие-то такие сухие и формальные аспекты, принять решение.
0: А вот личностный фактор здесь совсем не будет играть никакой роли? Как вы относитесь к тому человеку, который оспаривает проект, который вы хотите провести в жизнь? Хорошо вы к нему относитесь или плохо? Если этот человек вам симпатичен, скорее вы готовы будете прислушаться к тому, что он говорит. А если он вам антипатичен, то изначально вы его сразу отнесете к разряду критиков своей политики. Разве это не так? Вы хотите сказать, что этот личный аспект не очень значительную роль играет в работе?
1: Личный аспект играет очень значительную роль. И в момент принятия решения, безусловно, влияют факторы, какой человек это говорит, мои представления или даже мифы о том, кем он является. Понимание приходит позже. Здесь нужно просто взять ее передышку.
0: И, видимо, не поторопиться в отношении этого сотрудника предпринять какие-то меры.
1: Но меры принимаются не сразу после совершения преступления, правильно?
0: Ну, это бывает по-разному. Спасибо, Николай. Мы примем еще звонок. Москва, Василий Иванович у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
5: Я хочу отметить, что разные специалисты отношения имеют к работе разное, и на руководителя по-разному влияют. Если, например, серьезный специалист что-нибудь даже возражает, любой руководитель к нему прислушается. Например, я это делал. Я могу выслушать, даже могу согласиться с его мнением, если он прав. А если есть, которые не разбираются в деле, начинают там спорить по делу, не по делу, это видно очень часто. Поэтому с ними поменьше обсуждаем, и, естественно, бывает случай, когда увольняют. А вот когда говорили, что вот, пришел руководитель, сказал, я вас всех уволю. Значит, они не хорошие специалисты. Потому что если бы они сильные специалисты, ни один руководитель вот так прямо не скажет, я вас всех могу уволить и завтра заменить другими. У меня фармацевтика, у меня все эти специалисты очень серьезные. Просто уволить человека, чтобы взять на его другого человека на его место, это надо 10 раз перед этим подумать. И, возможно, если человек, который со мной разговаривает и считает, что он прав, я 10 раз выслушаю, а потом приму решение.
0: Спасибо, Василий Иванович. Я в противовес вашей точке зрения приведу два письма с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода». Антон пишет. Практически нереально остаться на работе при конфликте с шефом. При моем личном конфликте с работы уволилось аж 4 сотрудника отдела, все инженеры с высшим образованием. И мнение Марины из Санкт-Петербурга. Кто-то сказал, если вы решились противоречить шефу, это означает, что вы уже себе нашли другую работу. Оставаться не надо, бесполезно, все равно через какое-то время вас вынудят уволиться. Так что только время зря потеряете. Это совет не пессимиста, а мудрого человека. И я передаю микрофон Наталье Усковой. Пожалуйста. Пожалуйста.
2: Я бы вот рискнула согласиться с Василием Ивановичем по поводу того, что критика от профессионала, от человека, который хорошо это знает вопрос, знает тот вопрос, по которому мы принимаем решение, она, в общем, ценная. Он говорит о том, что я знаю это, и в решении я вижу несколько там опасностей. Это стоит обсуждать, и такого специалиста уволить, ну, в общем, вряд ли здравомыслящий руководитель решится. Другое дело, когда, да, это какая-то огульная критика от человека, который не имеет к обсуждаемому вопросу там большого отношения, не слишком в нем разбирается, тогда ситуация другая.
0: И все-таки мне кажется, Наталья, что то, что вы говорите, это в идеале. А мы пытаемся сегодня обсуждать то, что существует в реальности. И вот, на мой взгляд, письма на сайте, они реальность лучше и ярче отражают. Конечно, так должно было бы быть, как вы говорите. Николай, прошу.
1: В реальности это тоже существует, и более того, существует распространенная практика, которой пользуются начальники, и я ей тоже пользовался. Для того, чтобы принять сложное решение, которое даже тебе нравится, ты начинаешь самому противоречить для того, чтобы услышать весь поток негатива, который только может быть. После этого его принимать легче.
0: Расскажите немножко технологически, как вы это делали?
1: Технологически, скажем, мне пришла в голову какая-то идея. Да, там, выбор из двух каких-то позиций. Одна позиция мне нравится, другая не нравится. Вот. Я говорю про позицию, которая мне нравится, что мне она категорически неприемлема. Соответственно, люди начинают меня разубеждать в этом.
0: То есть вы выносите на обсуждение в коллективе и ту, и другую позицию, но немножко подбираете сам себе и делаете вид, что вы сторонник совершенно не той позиции, которая есть на самом деле.
1: Я подбираю не сам себе, а подбираю всем.
0: Ну да, понятно.
1: Да, совершенно верно.
0: Наталья, что вы скажете о таком приеме? Это какая-то такая психологическая техника или это вот такое ноу-хау чисто Николая?
2: Ну, вот Николай, наверное, хорошо чувствует свою команду. Он может сделать такой шаг и услышит по этому поводу какие-то искренние мнения. Конечно, если таким шагом можно поставить людей, в общем, в очень сложное положение, потому что если как бы, они не понимают, что им сейчас делать, когда есть вот два мнения, высказанные начальником, он сам спорит с одним из них. В общем, это для них может быть сложная ситуация. Хотя практика, мне кажется, очень интересная для того, чтобы услышать действительно много мнений и профессиональных каких-то суждений по поводу решений. Да, неплохо.
0: Николай, скажите, а вот реально проведенные такие эксперименты, они давали положительные плоды вот в той организации, где вы работали?
1: Конечно.
0: То есть это работает?
1: Это, безусловно, работает.
0: Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из руководителей возьмет это себе на заметку. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о конфликтах между подчиненными и руководителями организации, о том, как выходить из этих конфликтов и можно ли их избежать, сразу после краткой сводки новостей.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать «я». Чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. Я называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
2: «Личное дело. Конфликты на службе». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
4: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как можно управлять конфликтом в организации, какие ошибки совершает начальник и в чем принципиально может ошибаться подчиненный. Мы говорим о том, как психологи работают с эмоциональными конфликтами, которые происходят почти в любом коллективе. Гости программы – директор по развитию компании «Класс», тренер-консультант по корпоративной этике Наталья Ускова и Николай Артеменко, в недавнем прошлом генеральный директор крупной компьютерной компании, а сегодня консультант по управленческим вопросам. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мне кажется, что в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, невозможно не затрагивать гендерный аспект, поскольку начальником может быть мужчина, начальником может быть женщина. И даже сам стиль конфликтов и с тем, и с другой, он принципиально разный. Слышала от многих знакомых, что мужчинам свойственно вырабатывать такую манеру противодействия начальнику-мужчине вплоть до очень смешных приемов. Я помню, меня действительно насмешил рассказ о том, как это делается. Скажем, мужчины тренируются смотреть начальнику прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляды. Таким стальным взглядом, считая, что, может быть, сказать можно не все, а вот взглядом я уж точно ему покажу, что вот со мной так нельзя. Знаю, что в мужских коллективах между подчиненными мужчинами и начальником и мужчинами иногда принят такой разговор в открытую, без реверансов, когда можно зайти, плотно закрыть за собой дверь кабинета начальника и отвести душу по полной программе. То есть вот я сейчас пойду, я все ему скажу. Вот пусть он меня там уволит, выгонит, но я вот должен высказаться. Практика показывает, что после таких открытых разговоров, если шеф человек более или менее нормальный, напряжение снимается, конфликт как-то утрясается, и, в общем, люди могут работать дальше. Женщиной начальницей все это невозможно, и, наверное, в случае, когда руководитель коллектива мужчина, а подчиненные женщины, и между ними происходит конфликт, это тоже невозможно. Николай, приходилось ли вам когда-то разрешать серьезный конфликт с женщиной подчиненной? В чем, на ваш взгляд, особенности вот именно таких конфликтов?
5: Разрешать приходилось, а особенности, они заключаются в том, что в отличие от конфликта мужского, где он носит, как правило, содержательный характер, конфликт женщин, он, как правило, носит эмоциональный характер. И для меня лично это, безусловно, сложнее. Например, женский плач, он меня вышибает из колеи.
4: А что, частенько плакали у вас в кабинете?
5: Бывало, бывало.
4: И как вы реагировали?
5: Пытался сам быть спокойным. Вот, и, по сути дела, это слова а-ля утешения, что-то в этом роде.
4: Но ведь когда вы в такой ситуации начинаете утешать женщину подчиненную, вы фактически признаете ее правоту, ее точку зрения. То есть уж чем можно утешить расстроенного человека? Сказать, конечно, конечно, все будет хорошо.
5: Нет, можно сказать, что не все так плохо в этом решении или в этой ситуации. Есть и положительные стороны. При этом не отказываюсь от своей линии, там, если она жесткая.
4: Спасибо, Николай. Наталья, ваш взгляд, как гендерный аспект влияет на стиль, манеру разрешения таких конфликтов на работе?
3: Ну, я приведу пример, такой случай из практики. У меня был клиент, женщина, директор крупного подразделения в российской компании, которая входила в совет директоров, она была единственная там женщина. И у нее такой был стиль, собственно, почему она, наверное, там, в этот совет директоров хорошо вошла, очень резкая, очень жесткая, то, что говорит Николай, действительно, по существу, касаясь только содержательных вопросов, позиция такая «я сказала», но вот хорошо принимаемая в том мужском коллективе. И у нее был достаточно серьезный конфликт со своими подчиненными, потому что она вот вниз транслировал такую же линию поведения. Я сказала, и именно вот я начальница, вы дураки. И мы достаточно много времени с ней потратили на то, чтобы выработать такую гибкость в поведении. Там, да, мужик в юбке, здесь, ну, по сути, быть такой, как тебя хотят видеть твои подчиненные. То есть где-то мамочкой, где-то жилеткой, где-то стеной и опорой. Вот мне кажется, что конфликт с женщинами-руководителями в том, что им приходится, сложность этого конфликта, им приходится проявлять больше гибкости, такой ролевой, быть то такой, то другой. Если ты начальница, ты должна быть отчасти самцом, хорошо принимающим, быстро принимающим решения с четкими мозгами, но в то же время ты остаешься женщиной, к тебе обращены какие-то вот эмоциональные там посылы, в том числе, на них нужно реагировать.
4: Наталья, маленькое уточнение. Эта женщина сама к вам обратилась за помощью? То есть она какие-то сложности испытывала?
3: Да, она сама их выразила, опять же, очень коротко. Она сказала, жалует царь, не жалует псарь.
4: Угу. То есть наверху она умеет договариваться с
3: снизу? Да, а дальше проблем. Сотрудники просто саботируют те решения, которые, те задачи, которые она ставит перед ними. Но надо сказать, что нам эту проблему там, через какое-то время решить удалось, когда просто человек стал фиксировать точки в своем поведении, где он перегибает в ту или в другую сторону, и вот научился их контролировать, то есть быстро выходить из роли в роль.
4: Спасибо, Наталья. Два звонка из Петербурга. У нас на линии. Сначала выслушаем Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Вот у меня знакомая есть. Ее приняли на работу. Но начальник сказал, что вот если ты, чтобы была без комплексов, потому что к нам приезжают люди различные, и нам иногда надо в гостиницу послать женщину. Она говорит, ну я замужем, у меня ребенок есть. Это не важно. Короче говоря, она не согласилась, и ее уволили.
4: Ну, бывают, наверное, такие ситуации, то есть отрицать использование власти и в таких целях некоторыми начальниками невозможно. Это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора. Наталья, насколько часты такие случаи? Часто ли вам приходится сталкиваться с жалобами, может быть, на что-то подобное?
3: Иногда приходится сталкиваться с людьми, которых это повторяется из раза в раз. То есть вот человек говорит, что просто я вот 10 там, рабочих мест сменила, и везде меня пытались использовать вот именно так. Когда такие люди приходят, например, на тренинг, то они сами через какое-то время замечают, но если это девушка, да, она все равно ведет себя отчасти вот красавица. Она, конечно, про дело, но еще и про свою красоту, и при этом она дает понять, что вообще это так вот чистое искусство. Такие вещи обычно не очень проходят. Люди реагируют на все, и на то, что ты по делу делаешь, и на то, что ты помимо этого из себя представляешь. Поэтому, ну, как бы если повторяется из раза в раз, то на это надо обратить внимание. Видимо, вот человек сам посылает какие-то сигналы про то, что это возможно.
4: Спасибо, Наталья. Николай, насколько для вас существенно, вот как женщина на работе себя позиционирует? Вот, дает ли она понять, что она еще и женщина, она еще и хороша собой, и использует ли она какие-то свои внешние данные в попытке решить какую-то конфликтную ситуацию с вами? Реагировали вы на это как руководитель или нет?
5: Как, моя задача не реагировать, но, конечно, влияние имеется.
4: Я просто немножечко объясню для слушателей, что Николай красивый молодой мужчина передо мной сейчас в студии, и мне вот любопытна его точка зрения на этот счет. Пожалуйста.
5: Женщина всегда остается женщиной, и использовать свой шарм она, в принципе, обязана. Вот. Более того, мы все проводим на работе большую часть жизни, да, больше, чем во всей остальной жизни, если исключить сон. Вот. И поэтому ухаживающая за собой женщина, излучающая очарование, это всегда хорошо, это плюс. Другое дело, что не нужно забывать о том, что дело есть дело, и путать эти вещи неправильно.
4: Ну, а вот вы согласитесь с Натальей, что подобное предложение пойти в гостиницу и поработать еще и другим, а не только тем специалистам, которым ты нанят на работу, может прозвучать только по отношению к определенной женщине, что она сама задает правила этой игры?
5: Я не думаю, что это так. Просто в той организации, про которую нам Николай рассказывал, видимо, в этом была какая-то большая потребность. Они искали ровно на эту, если это можно назвать, работой.
4: То есть вы считаете, что там был просто момент недоговоренности, когда человека принимали на работу? То есть ему не дали это понять, а это выплыло потом, позже?
5: Ну, здесь мы говорим, по сути дела, про разряд преступлений или абсолютно некорректного поведения со стороны работодателя. Вот. Да, им было нужно именно это. Они искали на такую работу человека.
4: Спасибо, Николай. Еще звонок примем. Петербург, Виктор Николаевич у нас на линии. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Действительно очень интересная передача, с одной стороны. Но вот от Николая идет такая рафинированная, я бы даже сказал, советского типа руководитель. Хотя, может быть, не так, потому что он молодой. Но дело в том, что, да, целевая функция дела. Но всегда это дело вот осложняется родственниками, любовницами, которые в коллективе, естественно, есть. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Как в этом случае? Потому что всегда любовница, родственник, он, его мнение начальник будет учитывать, ну, потому что надо работать, надо, так сказать, человеку платить там и прочее, прочее. Ну вот. Вот как в такой ситуации Николай бы сказал?
4: Спасибо, Виктор Николаевич. Передаю микрофон Николаю.
5: Отвечу, Виктор Николаевич. Такие проблемы, они, как правило, нерешаемые. Потому что если любовница начальника захватила власть в компании, это данность, которая уже есть. И здесь, видимо, если невозможно терпеть, нужно действительно увольняться.
4: Наталья.
3: Ну, вот я, пожалуй, здесь соглашусь с Николаем. Действительно, надо признать, что есть нерешаемые ситуации. Я, правда, давно не сталкивалась с организациями, где вот так. Это действительно какое-то такое наследие, наверное, советского стиля управления. Но, тем не менее, вот да, пожалуй, тогда стоит смириться с тем, что вам это совершенно не подходит. Вы не хотите ввязываться в эти игры и уходить.
4: То есть в том случае, о котором говорил наш слушатель, к сожалению, вы оба вынуждены констатировать, что это вот против лома нет приема.
3: Ну, с позиции здравого смысла, да. То есть можно, конечно, говорить, что нет, а вы поборитесь, вы докажите свой профессионализм, там вы лучшая любовница и так далее. Но, в общем, практически это почти неосуществимо.
4: Наталья, если продолжать аналогии открытого конфликта, который происходит на производстве, с семейными конфликтами, вот психологи очень часто советуют супругам не хранить подолгу наболевшее в душе, а давать периодически себе волю, может быть, иногда и побить тарелки, и поскандалить, и высказаться вот так вот в открытую, что от этого становится легче, потому что нарыв внутри, он нарывает долго, потом взрывается очень сильно и болезненно. Насколько уместна эта аналогия по отношению к производственному конфликту?
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать, я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. Я, называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы…» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
4: Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о конфликтах шефа и подчиненного сегодня говорят тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. Николай, вот есть такой еще обходной маневр при решении конфликта. Когда подчиненный делает вид, что он согласился с директивами босса, а втихаря продолжает гнуть свою линию. Проделывали ли когда-то такое с вами? Всегда ли вам удавалось это вовремя понять, и какова была ваша реакция?
5: Такие ситуации нередки, и со мной их проделывали раз 10. Они очень сложны для контроля, и вовремя понять, что это происходит, зачастую не получается. Вот. Если же говорить про реакцию, то реакция на это самая жесткая, потому что это одно из самых больших преступлений, которое может совершить подчиненный. Почему? Потому что самое важное – объективная информация о происходящем. Если человек не успел выполнить какое-то задание или выполнил его неправильно, преступление меньше, чем дать неправильную информацию о состоянии дел. Потому что если у вас есть подчиненный, значит, у вас есть некий больший объект, чем его участок, и может пострадать дело целого объекта.
4: Спасибо, Николай. Еще вот несколько тезисов с сайта с рекомендациями, как выходить из корпоративных конфликтов. Линия поведения шефа. Не разбираться лично в конфликте до последнего момента. Пытаться скинуть это все на замов, чтобы не терять лицо. Уважать подчиненных всегда, иначе дисциплина полетит к черту. Что рекомендуется подчиненным? Не забывать о принципе иерархических отношений. Шеф всегда прав. Не ждать от начальника умных решений. Ты свое дело в любом случае знаешь лучше. Но выполнять его распоряжения, даже если они тебе не нравятся. Не путать исполнителя с раболепием. Ну, красиво все написано, как всегда во всех рекомендациях. У меня, Наталья, к вам два вопроса. Если принять за аксиому принцип «шеф всегда прав», не приходится ли согласиться с тем, что ты ставишь на своем собственном развитии как специалиста некую точку? Если он прав, тебе ситуация видится иначе, но ты не будешь отстаивать свою точку зрения, ты примешь его точку зрения. И второе. Если исполнение указания шефа входит в отчетливое противоречие с твоим представлением о прекрасном, чем исполнительность будет отличаться от раболепия?
3: Ну, по поводу первого вопроса, я всегда говорю, что идеальный начальник – это гениальный и очень ленивый, чтобы решение он принимал правильное, но потом не очень вмешивался в их исполнение. Но такое встречается редко, а вот насчет остановки в собственном развитии, мне кажется, что выполнить не слишком умное решение таким образом, чтобы это не нанесло катастрофического ущерба бизнесу, например, это весьма такая достойная задача для собственного развития. А что касается раболепия, вот когда сотрудник начинает заранее сильно интересоваться, какие у шефа представления о прекрасном, чтобы всегда совпадать, вот это да, это как бы уже лакейство. И я думаю, что многим управленцам известен такой французский афоризм, что если кто-то лижет тебе подошву, надо придавить его посильнее, пока он не начал кусаться. Поэтому изменять свои представления о прекрасном каждый раз в зависимости от мнения шефа не стоит, но вот выполнять его решение мне кажется, можно, чуть-чуть подвинув эти свои собственные представления.
4: Спасибо, Наталья. Вопрос Николая. Всегда ли вам удавалось распознавать в подчиненных тех, кто искренне принимал ваши директивы как позитивные и позволяющие развиваться компании, и вот тех самых, кто проявлял как раз раболепие в ответ? И как вы на самом деле в глубине души вот так по-честному относились к тем и к другим?
5: До конца я этого, естественно, не знаю, потому что те, кто проявлял раболепие очень искусно, видимо, я об этом так и не знаю. Вот. А так, ну, ты смотришь за поведением, ты видишь, и ты дополнительную информацию к какому-то обосновывающей аргументации учитываешь в своей работе.
4: Я немножко тогда по-другому поверну вопрос свой. Кто вам был интересен как сотрудник? Может быть, более строптивый, но собственные позиции, пусть даже расходящиеся с вами, или очень исполнительный, всегда готовый отдать под козырек и торопящийся бежать выполнять ваше распоряжение еще до того, как вы его договорили до конца?
5: В организации нужны и те, и другие. Должны быть люди, которые исполняют беспрекословно, ты знаешь, когда к ним обращаться. А должны быть люди, которые с тобой спорят и пытаются добиться там более совершенного решения.
4: И вы умышленно старались держать у себя в коллективе и таких, и таких?
5: Безусловно, это так. Вот. А если говорить про людей неудобных, то, как правило, талантливые люди, они неудобные люди. Если ты не будешь мириться с неудобством, то у тебя не будет талантливых людей.
4: Спасибо, Николай. Примем еще один звонок из Петербурга от вашего тезки. Тоже Николай у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте.
4: Слушаем вас.
8: Я вот что хотел сказать. О чем мы говорим? Об отношениях начальника и подчиненного, наемных рабочих, и того, и другого. Или начальника и подчиненного как собственника и наемных рабочих, или собственника и сособственников, то есть акционеров, скажем, более низкого ранга, или наемный начальник, а собственники, акционеры, которые работают вот на этом предприятии. Ведь в любом случае из этих конфликты будут разрешаться совершенно по-разному, да и цели могут оказаться разные у этих людей. Осветите, пожалуйста, этот вопрос.
4: Спасибо, пожалуйста, Николаю. Сначала слово. В чем принципиальная разница, на ваш взгляд?
5: Принципиальная разница есть. Если мы говорим про конфликт наемных людей, то при этом конфликте, как правило, в качестве аргументации успеха или неуспеха какого-то предприятия служат собственные силы и ресурсы людей, которые это обсуждают. Вот. То есть у меня это не получилось, говорит подчиненный, потому что такие-то вещи не сработали. Это нормальная аргументация. В разговоре же с собственниками это не работает, потому что если собственник требует от своего подчиненного, соответственно, наемника, какого-то результата, то не имеет никакого значения, по каким причинам что-то не получилось. Соответственно, если мы говорим про собственника и подчиненного, это генеральный директор. Генеральный директор обязан давать результат независимо от объективной или субъективной причины, помешали этому сделать. Если у него что-то не получилось, то он автоматически виноват. Если не внутренне, то с точки зрения успеха.
4: Спасибо, Николай. Мне казалось, что мы больше говорим о конфликте как бы на линии человек-человек, и человек остается человеком, будь он собственник, акционер, наемный рабочий. Наталья, насколько с вашей точки зрения, как тренера-консультанта, вот эта разница существенная?
3: На мой взгляд, она действительно существенна. Мы просто в самом начале сказали, что у нас все идет с оговоркой, что каждый конфликт, в принципе, по-своему уникален. И действительно, конфликты между владельцами и топ-менеджерами, они другого порядка совершенно. И ну, даже об этом просто сложно говорить. Бывает такой вот просто смешной, упомяну, момент, когда наемники начинают, ну, знаете, испытывать гораздо больше амбиций по отношению к бизнесу, чем сам его владелец. Вот это тоже достаточно такая сложная проблема для разрешения. Или когда они видят принципиально совершенно другой путь развития, чем то, как видит это тот, кто, собственно говоря, все это начал, как-то задумывал и владеет всем этим процессом. Ну, говорить об этом сложно.
4: Спасибо, Наталья. Вот один знакомый однажды сказал мне, правда, ситуация лишь отдаленно напоминающая обсуждаемую нами сегодня, такую фразу: «Никто никому ничего не должен, если об этом не было договоренности». Этот принцип легко нарушается, если ваш начальник самодур или самодура, как хорошее это слово возникло в фильме «Служебный роман». Николай, вот один из слушателей, который нам звонил сегодня, он сказал, что Николай такой советский руководитель, хоть и молодой, да? Я готова с этим спорить, но, тем не менее, на ваш взгляд, руководители российского бизнеса, не привыкшие работать в организациях, где есть полис, прописывающий нормы поведения до малейших деталей, в том числе и манеру поведения в конфликтных ситуациях, российские руководители, не боящиеся судов, потому что в России редко все-таки пытаются сохранить рабочее место, судясь с начальством. Российские руководители, не держащие в штате психологов, помогающих разрешать конфликты, и достаточно редко до сих пор еще выписывающих даже для единичных консультантов, консультаций таких вот штатных профессиональных психологов. Вот по определению, такие российские руководители, на ваш взгляд, вы наверняка с коллегами сталкивались, и общее впечатление у вас об этом есть, они действительно самодуры в большинстве своем?
5: Самодуры, безусловно, есть, но отсутствие прописанности, на мой взгляд, не обязательно стимулирует к тому, чтобы быть самодурами. Почему? Потому что если нет прописанности, то появляется достаточно большая свобода и для начальника, и для подчиненного. И приходится управлять организацией, в которой ты возлагаешь большую долю ответственности, не прописанной, на своих подчиненных. Вот. И, соответственно, многие вещи можно не регламентировать, потому что прописанность – это не благо. Прописанность – это некий костыль, который забивается в организацию тогда, когда какая-то ситуация зашла уже достаточно глубоко и плохо. Вот. Если получается обойтись без прописанности, для организации только лучше. Эффективность от этого выше, на мой взгляд.
4: Любопытная точка зрения. Попрошу Наталью прокомментировать тот же вопрос.
3: На мой взгляд, прописанность в российских компаниях – это скорее благо. Вот опыт, например, проведения тренингов по командообразованию показывает, что у нас люди, в общем, достаточно легко собираются, там, как комары на болоте, в фигуру бегемота, но когда непонятно, в какую сторону, там, какие ноги, в какой момент должны идти, это для компании нехорошо. Поэтому прописанность, да, с одной стороны, это костыль, но иногда это костыль, без которого просто двигаться невозможно.
4: Наталья, скажите, а кто чаще всего к вам обращается за помощью? Большие корпорации, маленькие, чисто российские, смешанные предприятия, западные компании? Кто консультируется у вас?
3: У нас есть несколько направлений деятельности. Вот скорее к тому, что мы сейчас обсуждаем, относится к нашим клиентам. Это владельцы и топ-менеджеры крупного российского бизнеса.
4: Спасибо, Наталья. И, Николай, пожалуйста, 30 секунд буквально у вас на
5: Последний комментарий по поводу прописанности. Прописанность, она уничтожает очень важные вещи, а именно разнообразие. Если ты уничтожаешь разнообразие, то унифицируешь людей и не даешь раскрываться их талантам.
4: Спасибо, Николай. Спасибо, Наталья. К сожалению, время нашей работы в эфире подошло к концу. И мы вынуждены констатировать, конфликт с начальником на каком-то этапе работы неизбежен. Нужно понимать, что у вас с ним отчасти разные цели и задачи, разный уровень информированности и, наконец, разная степень власти. Понимая это, тем не менее, не стоит воспринимать очередной конфликт как катастрофу. Лучше учиться выходить из него с наименьшими потерями, в любом смысле слова, потери рабочего места или потери чувства собственного достоинства. Я благодарю за участие в эфире директора по развитию компании «Класс», тренера-консультанта по корпоративной этике Наталью Ускову и Николая Артеменко, бывшего руководителя крупной компьютерной компании. Режиссер программы Олег Львов. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. Вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: один к одному, либо хмыри, либо упыри.
1: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
2: Они сидят за границей и вами манипулируют.
3: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
4: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
5: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
4: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацем. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллиона зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
2: Вы предлагаете снова пойти, как овечки, по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
4: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
0: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
4: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
6: Это реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
7: О, номер два.
4: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
8: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
9: Угу.
8: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников. В Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
4: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из трех дней голосования, то есть 20 сентября.
3: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?

0: того, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да. Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты, ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну это вот, да я даже в это не верю. Ну допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников и одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Ну, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них стоял галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что... Ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14-м. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяются мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
2: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что... Ну... конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что, в принципе, возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это, в принципе, возможно. Но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянуты же, уж они пару процентов накинуты, конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким...

0: таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов, да. И вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно
1: Но если
0: голосовать за
1: второй
0: любые партии.
1: кандидат не из
0: Да.
1: яблока, если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат, более проходной, который поддерживает, что делать в таком случае?
0: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеально этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил. Тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах. Это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Церенов в Бурятии. Много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросах, к чему призывать.
1: Но
0: В
1: тот же
0: вопросах...
1: Церенов, например, мы в наших эфирах
0: Да.
1: уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру, миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
0: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не подконтрольны администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены ну, действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Церенов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы, да. Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
1: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Extreme Scan» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
2: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишен возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенным партиям «Новые люди» и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще и какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
1: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
3: Знаете, я вот сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет. Да. 5-й год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы, мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народу, населению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы «Яблоко», за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после 6-недельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Поэтому «Яблоко», собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка, да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну, плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже и даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль. У Кремля есть 5 партий. Это все партии власти. Да, они просто по-разному называются и на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там Ядрос или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуете за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если «Единая Россия» наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. Их поувольняют и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первым. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте. Их увидят Значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
1: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
3: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы. Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там пятый год война идет в Украине?
1: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже и собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
0: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу, как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
1: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
0: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах, потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
1: Я понял. Если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
4: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
5: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
4: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думаю, как же так получается, почему это происходит? А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это посвятить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
5: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
4: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, а все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
5: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
4: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, потому что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
5: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношение власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
4: Быта.
5: Культура быта, совершенно верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
4: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное – это уже второстепенно.
5: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
4: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google-книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература – это жанр? Как человек из театра, из драматургии, сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
5: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
4: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. И есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
5: А что в этом плохого?
4: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
5: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман антидепрессант.
4: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю. Я дописывал его летом 22-го года. И я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже и не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
5: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
4: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
5: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
4: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
5: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность со зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
4: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают по инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
5: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
4: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
5: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
4: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
5: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
4: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили, наш последний спектакль в России был весной 22 года. Это детский научпоп спектакль в электротеатре «Станиславский. Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву «Z» и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, на намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что, ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
5: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
4: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
5: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
4: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
5: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
4: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто… и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
3: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
13: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
12: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Говорит «Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Европейский час.
15: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские христиане чуть ли не по природе своей. Единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества. Ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского.
2: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе. Крупнейшая ярмарка искусства открывается в Испании. К 60-летию Патрика Модиана, памяти Лазаря Бермана, русский европеец Достоевский.

0: Начнем с карнавала. Рассказывает Юрий Векслер.
1: Соответствуя старинным праздникам прощения с зимой, праздником перед постом наподобие русской масленицы, в Германии проходила традиционная карнавальная неделя, которую многие называют пятым временем года. Традиция костюмированных процессий шутников, традиция дурачеств характерна здесь для земель вдоль Рейна и частично вдоль Майна. В Берлине, например, где тоже любят шутку, попытки привить рейнскую традицию к успеху не привели. Итак, живущие вдоль Рейна сохраняют старые средневековые обычаи с региональными различиями и каждый год вносят много нового и актуального. Финалом является «Розовый понедельник» или «Понедельник роз». Никто точно не знает, как возникло это название. Если мысленно попытаться увидеть все происходящее с высоты, взору представится карнавальная эстафета, передаваемая с юга на север. На юге в субботу карнавалисты штурмуют ратуши, добиваясь от бургомистров выноса ключей от городов. В эти дни то, что не позволено даже Юпитеру, позволено дураку. И вот в первый понедельник февраля, словно собрав энергию волны карнавалов с юга, в Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне происходят главные процессии, растягивающиеся на многие километры. В этом году в них приняло участие 3 миллиона человек. Все так или иначе костюмированы, но зрелищем является шествие колонн, каждая из которых представляет какой-нибудь городок или деревню и свой тип уникальных карнавальных костюмов. Отовсюду слышна музыка, играет множество оркестров. В этих дефилирующих по большим городам процессиях есть и что-то, пародийно напоминающее советские демонстрации. Но вместо карикатурной скульптуры чужого дяди Сэма, здесь окарикатурены прежде всего свои собственные политики. Вот огромная фигура канцлера Шрёдера в виде голливудского Спайдермена, который, однако, запутался в собственных сетях. Вот он же, Шрёдер, в виде ведьмы, прогоняющий из резиденции канцлера сказочных персонажей Хензеля и Гретель, похожих на его политических противников Ангелу Меркель и Эдмунда Штойбера. Вот руководитель футбольного союза без штанов.

0: процессиях и празднествах охотно принимают участие как политики, так и другие very important persons. Кёльн, например, с удовольствием любовался ехавшей на одной из платформ супермоделью Хайди Клум и ее темнокожим женихом, известным певцом Силом. Еще одна важная деталь – карнавальные процессии одаряют зрителей сладостями. Только в Кёльне на публику пролился дождь из 140 тонн конфет, среди которых были 700 тысяч плиток шоколада и 220 тысяч коробок ассорти. Вечером в понедельник – пик празднеств. Комическое собрание в огромном зале Кёльна, куда стекаются любимые народом шутники и музыканты, и те, и другие, как профи, так и любители. И происходит нечто вроде КВН, только без борьбы команд, а с борьбой за успех у публики. Тут понимаешь, что прав был шут в «Дон Кихоте», который сказал: «Новых шуток нет на свете, есть шутки о желудке, есть намеки на пороки и есть дерзости насчет женской мерзости. Больше ничего нет». Старые анекдоты перекраиваются и рассказываются так, как будто случай недавно произошел с самим рассказчиком. Вот один из них в амплуа невозмутимого меланхолика.
1: «Я фуэ тара зэтмен фроу».
0: Три дня назад жена мне говорит: тут пришло письмо, они уменьшили нам пенсию. Я говорю: если я позже встречу бундесканцлера на небе, то я спрошу его, почему они это сделали. Жена говорит: он не попадет на небо, он попадет в ад. Ну тогда ты сможешь его спросить, говорю. Тут мне надо было присутствовать на похоронах соседа. Во время церемонии в церкви пастор произнес: но большим противником церкви он никогда не был. Сидящий рядом со мной говорит: да если бы его фамилию не вписали и не указали бы время, он и сегодня не пришел бы. По дороге в налоговое управление я встретил старого знакомого с огромным букетом цветов. Спрашиваю: что случилось? Он говорит: я впервые в моей жизни по-настоящему влюблен, но, говорят, это опасно. Почему, спрашиваю? Тот отвечает: любовь, говорят, превращает в слепца. Ты тогда должен жениться, быстро прозреешь. В налоговом управлении мне говорят: мы узнали, что у вас в подвале есть самогонный аппарат. Я говорю: это старый аппарат, я им никогда не пользовался, я храню его как память о дедушке. А они: это не играет роли, аппарат есть, и вы должны заплатить налог. Тогда я говорю: вы мне должны выплачивать пособие на 12 несовершеннолетних детей. Но у вас нет никаких детей? Да, говорю, нет, но аппарат имеется.
1: Nee, sagt das nicht, aber die Rede ist vorhanden.

Есть и вышучивание глупых соседей. Кёльнцы видят таковыми дюссельдорфцев, майнцы, кёльнцев и так далее, но всерьез никто не обижается. Выходят на сцену и традиционные персонажи. Одним из самых любимых является добрый шуцман, полицейский, со своими грубыми шутками. Все-таки культура есть культура. Тут я видел в Maritim отеле специальный VIP-туалет. Наверное, для очень импотентных писунов. Шутки перемежаются песнями, которые поют все. Вот одна из них, может быть, главная по смыслу, со своеобразным пафосом. Глядя на существа, живущие на Рейне, мир должен выздоравливать. Это сказал сам Бог. И так как предыдущие модели человеческих существ ему не вполне удались, он заново создал на Рейне свое настоящее подобие.

А в конце, после ушатов сатирических помоев, под занавес, царит благостное единение, ощущение своих среди своих. Пятое время года подошло к концу. Ну что ж, всего только год ожидания, и праздник непременно вернется.

0: рассказывал наш карнавальный корреспондент в Германии Юрий Векслер. Портрет русского европейца. Сегодня Достоевский. Микрофон Борису Парамонову.
1: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества. Ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского. Социализм у него был, вернее стал, а еще вернее должен был стать христианством. Это у зрелого Достоевского почти одно и то же. Умозаключение формулировалось им даже уж и слишком просто. Русские по природе и в быту своем, когда они не испорчены сторонними влияниями, христиане. Социализм возможен лишь на основе братства людей, лишь как христианский социализм. Следовательно, подлинный социализм будет реализован в России. Это не говорилось совсем уж так, буквально, потому что открыто объявлять себя социалистом Достоевский после всех своих опытов не мог. Да и не поощрялась такая склонность, как солидная общественная позиция. Но этим настроением пропитана вся проповедь Достоевского. Он действительно социалист, христианский социалист. Это общая платформа, а вот кое-какие частности. Достоевский искренне поклонялся священным камням Европы, но современную ему Европу не любил. Не любил буржуа, как социальный и культурный тип. Его первые очерки Европы, «Зимние заметки о летних впечатлениях», 1862 года, дают сказочно-остроумную сатиру на буржуа во всех его измерениях, вплоть до семейной жизни. Тут же, естественно, поднимается и злободневный вопрос о социализме. «Злоба дня в Европе», как называл это Достоевский позднее.
2: Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? Напротив, начало единичное, требующее с мечом в руке своих прав.
1: Это писалось в 1862 году, а 15 лет спустя все та же тема озвучивалась так.
2: Единственное возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.
1: Как видим, тут тот же славянофильский скандал, который отличал все подобные суждения о России о Западе. Достоевский пророчит реки крови и 100 миллионов голов в Европе, а Россию видит страной братолюбивой и призванной воплотить истинные идеалы. Но действительность распоряжается ровно наоборот. Это в России пролили реки крови и положили 100 миллионов голов, осуществляя социализм. А дальше больше, к вящему урону Достоевского. Как раз в Европе и построили социализм. Социализм с человеческим лицом, как стали его называть. И построили именно на основе расчетливой дележки, юридически корректного разделения интересов. Социализм возможен как расчет, а не как братство. Вот скандал в словнофильстве, вот запятая русским, Достоевскому в том числе. Во всем сказанном нет ни одного слова, которое бы искажало Достоевского. Собственно, это его же и слова. Но это не все, что сказал Достоевский о человеке. Тайна Достоевского, если действительно следует говорить о его тайне, это неверие его в самую возможность такого братского христианского устроения человечества. Слишком много знал Достоевский о человеке, чтобы видеть в христианстве последнюю истину о нем. Об этом и сказаны им гениальные слова. «Если мне докажут математически, что Христос не истина, то я предпочту остаться не с истиной, а со Христом». Слова эти горькие. Они означают, кроме всего, что в самом Христе истины нет. Само это противопоставление антирелигиозно, как указал один умный исследователь. Идеалы, а Христос – высочайший идеал, конечно, и действительность разделены по разным приходам. В бытии нет понятной для человека истинной морали. Человек в мире одинок, и не в социальном смысле, если бы только так, а в онтологическом. Человек богооставлен. А что касается России и братских утешений, ею предлагаемых, то Достоевский написал и об этом русском братстве. «Братья Карамазовы. Клубок змей». Поняв такое, поневоле будешь хвататься за возвышающие обманы. Вере Достоевского не следует верить, но он не обманывает, а мучается. И мы мучаемся вместе с ним. Мы, все человечество, не только Европа.
0: Портрет европейца Достоевского в исполнении Бориса Парамонова. Новости европейской развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Британский телеканал Channel 4 провел масштабный опрос среди своей зрительской аудитории, целью которого было выявить самые любимые британцами музыкальные видеоклипы всех времен и народов. Результаты этого опроса в очередной раз доказали, что жители Объединенного Королевства по большей части весьма консервативны в своих пристрастиях. В первую десятку самых любимых видеоклипов вошли в основном уже классические образцы поп-культуры предыдущих десятилетий. Первое место было отдано видеошедевру Майкла Джексона «Триллер» 1983 года. Также в лучшей десятке еще один клип опального ныне поп-короля «Билли Джин». Он на седьмом месте. На 10-м месте клип «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». На 9-м – «Мадонна» и «Вог». На 8-м – видео «Bittersweet Symphony» группы «Верф». На 6-м – рок-диджей Робби Уильямса. 5-е место у «Like a Prayer» певицы «Мадонны». 4-е – «Богемская рапсодия» группы «Queen». Ну а в тройку лидеров, помимо уже упомянутого Майкла Джексона, входит клип Питера Гебриэла «Sledgehammer» второе место. И 3-е место в рейтинге самых любимых британцами видеоклипов занимает «Take on Me» норвежцев «Аха».

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
2: В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиана, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
1: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде с 10 по 14 февраля пройдет международная выставка-ярмарка современного искусства «Арко-2005». Рассказывает наш корреспондент в испанской столице Виктор Черецкий.
1: Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 24-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Свои произведения демонстрируют почти 300 художественных галерей, 2000 авторов из 36 стран, в том числе из России. Рассказывает пресс-секретарь выставки Марта Качо. Два главных новшества этого года – участие Мексики, которая развернула огромную экспозицию, а также раздел выставки под названием «Black Box». Он посвящен применению в искусстве современных электронных технологий. Естественно, работы с использованием этих технологий выставлялись и ранее, но теперь они выделены в отдельную экспозицию. Кстати, латиноамериканская страна участвует впервые в нашей выставке-ярмарке. Доминирует в этом году на выставке живопись. В прошлом здесь преобладала фотография. Еще одно новшество – акцент на работах современных малоизвестных художников, а не на картинах известных мастеров прошлого столетия. К примеру, в минувшем году все внимание было приковано к Дали, Миро, Пикассо и к образцам русского конструктивизма. Правда, и сейчас многие галереи привезли на выставку шедевры прошлого века. К примеру, Нью-Йоркская Мальборо выставляет работы британца Фрэнсиса Бэкона, а также известных испанских мастеров Челиды, Гордильо и Сауры. Галерея Оранжерии Рейтс из Кёльна экспонирует Дали и Миро. Говорит Марта Качо. Великие, как всегда, присутствуют на выставке. Это произведения исторического авангарда, работы Пикассо и других мастеров. Ведь многие галереи специализируются именно на искусстве первой половины и середины прошлого столетия. На этот раз устроители выставки приняли решение сократить участие Испании. Испанские галереи занимают теперь лишь треть экспозиции. Тем самым выставки придается более интернациональный характер. Кстати, фонд «Арко», созданный в 1987 году организаторами мадридских выставок-ярмарок, непременный участник испанской экспозиции. Фонд располагает одной из самых интересных коллекций современного искусства в Испании. В его собрании работы Кристиана Балтански, Дональда Джада, Ричарда Серра, Аниша Капура, Ричарда Лонга, Марио Мерца и других художников и скульпторов. Экспозиция фонда за неимением собственного помещения размещается в Музее современного искусства города Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают не менее 200 тысяч человек. На этот раз даже пришлось повысить цену на билеты. Они стоят 30 евро, чтобы избежать массового наплыва посетителей. Ведь устроители больше заинтересованы в том, чтобы создать надлежащие условия для профессионалов и потенциальных покупателей. Так на выставку приглашено более 500 частных коллекционеров и директоров музеев из разных стран. Обучающие части россиян в выставке рассказывает ее пресс-секретарь. Художественные галереи из России участвуют как в общей экспозиции, так и в разделе «Новые территории», который отведен новичкам. Галереи были отобраны для участия в выставке ввиду высокого качества предлагаемых произведений. Кстати, одно из новшеств нынешней экспозиции – широкое участие стран Восточной Европы. В частности, на «Арко» демонстрируют свою коллекцию Московский художественный фонд «Руартс» Марианы Сардаровой. Он представляет работы Сергея Бугаева и Игоря Вишнякова. В «Арко» участвует и Московская галерея современного искусства «Стелла Арт». Здесь выставлены работы Ольги Чернышовой, Ильи Кабакова, Алекса Каца, Дэвида Салли, Евгении Эмец, Александры Галкиной и других художников. Участвует в выставке и Русская галерея из Эстонии. Бессменный директор Арко Росина Гомес-Баэса говорит о том, что Мадрид намерен оспаривать пальму первенства по части продажи произведений современного искусства у таких городов, как Лондон, Нью-Йорк и Базель. За минувшие два года доходы от аукционов этих произведений в Испании составили 23 миллиона евро. Хорошие коммерческие перспективы выставки этого года прокомментировала Марта Качу. «Арко всегда отличается большим объемом продаж. Испанский рынок сейчас на подъеме, так что и в этом году ожидается коммерческий успех». Добавим, что, к примеру, в прошлом году на «Арко» была продана работа Хуана Миро «Портрет» за 3,5 миллиона евро.
0: Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. 6 февраля во Флоренции скончался один из лучших современных пианистов Лазарь Берман. Он несколько недель не дожил до своего 75-летия. С поминальным словом из Италии Михаил Талалай.
2: Он родился 26 февраля 30-го года в Ленинграде. Благодаря огромному дару Лазарь, Лялик, как его называли близкие, стал выступать перед публикой уже в 5 лет. Перед самой войной Берман переехал в Москву. Его мать предчувствовала ленинградскую блокаду. Окончил Московскую консерваторию у Александра Гольденвейзера и сделал блестящую карьеру исполнителя, которая могла бы быть еще ярче, если бы не случай, о котором расскажу позже. Свой первый диск с двумя пьесами он выпустил в 1937 году, когда ему было 7 лет. Тогда на фирме «Мелодия» он записал одну фантазию Моцарта и мазурку собственного сочинения. Сейчас дискография Бермана – это сотни записей в самых престижных фирмах. Особенно он прославился как исполнитель Листа. В конце 80-х Берман все чаще выступает в Италии. Здесь за вклад в искусство ему присваивают титул почетного гражданина Флоренции. Затем он принимает итальянское гражданство. К десятилетию своего переезда во Флоренцию он дал чудесный концерт, составленный им самим из композиций итальянских музыкантов. На его кончину откликнулись все ведущие национальные газеты. Так сложилось, что я очень подробно узнал биографию Лазаря Наумовича. Лет 5 тому назад он решил записать свои воспоминания. Записать, как записывал музыку, перед микрофоном. А меня попросил расшифровывать на компьютере записанное. Мы часто встречались в то время, обсуждали тексты. Хотя он предпочитал рассказывать свежие анекдоты, до которых был большим охотником. Удивительно, но он диктовал мемуары уже в готовой литературной форме. Все у него было в голове. И править мне было практически нечего. А для меня открывался мне прежде неведомый возвышенный мир, музыкальный Олимп, где вместе с мемуаристом обитали, творили, шутили Софронинский, Владимир Горовец, Леонард Бернстайн, Рихтер, Эмиль Гивельс, Караян, Клаудио Абадо. Книга «Черное и белое» по цвету клавиатуры и самой жизни музыканта вышла полтора года назад в переводе на немецком. В Германии у Лазаря Наумовича оказались состоятельные поклонники. У меня же в компьютере остался неизданный русский текст, и его кусочек я сейчас в память покойного пианиста прочту. Итак, отрывок из воспоминаний Лазаря Наумовича Бермана, рассказ о черной клавише из его клавиатуры. Все изменил один из трагических эпизодов моей жизни. В конце января 80-го года я уехал в Мюнхен. У меня был сольный концерт и запись на Deutsche Grammophon. Публика меня восторженно принимала. После концерта подходили люди, руки мне целовали. Я находился в состоянии какой-то исключительной эйфории, какого-то огромного счастья. Удалось и так сыграть удачно, и понравиться людям. Не всегда это совпадает. В последний день моего пребывания в Мюнхене я пошел, как бывало тогда в советские времена, за покупками. Тогда ведь в СССР нельзя было купить многих необходимых вещей. Зашел я в книжный магазин и увидел там книжку, которую давно хотел прочитать. Она называлась «Русские», «The Russians», и ее автором был американский журналист, многолетний московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хедрик Смит. Мой импресарио Джек Лазер, прочитав эту книгу, рассказал мне, что она безумно интересна, что там масса любопытных фактов из жизни Советского Союза и что автор ее описывает с большой симпатией к людям. И вдруг вижу эту книгу по-русски. Черт меня попутал, купить ее и взять с собой в Москву. А время наступило тогда тяжелое. Началась агрессия Советского Союза в Афганистане. Международные отношения резко ухудшились. Ожесточился и пограничный контроль. В Москве при прохождении таможни мой багаж обыскали и нашли книжку Смита. Сейчас это может показаться смешным, но тогда мне было не до смеха, а было страшно. Оказывается, книжка находилась в списке публикаций, категорически запрещенных к ввозу на территорию Советского Союза. Потом мне рассказывали, что автор критиковал систему привилегий для партийной верхушки. Может, Смит написал еще что-то не так? Прочитать мне его книгу так и не довелось. Я уже был тогда знаменитым музыкантом. Играл по всему миру и приносил огромный доход советскому государству. Мы, музыканты, получали не больше 10-15% наших гонораров. Все остальное мы должны были собственными руками привозить и сдавать. Несмотря на это, меня издевательски обыскали, меня раздели. Таможенники лазали своими грязными руками по моему телу. Искали еще какие-нибудь доказательства антисоветской контрабанды. Так они квалифицировали мой случай. Ничего больше не найдя, они составили протокол и написали письмо в Министерство культуры о задержании антисоветской контрабанды. Расплата была тяжелой. Спустя несколько дней меня вызвали в Министерство культуры к одному из заместителей министра, который объявил, что пришло письмо и что министерство не может оставить его без реакции. Лично он верил, что я хороший человек, но нужна реакция. Реакция состояла в том, что на какой-то период были отменены все мои поездки за границу, даже гастроли в так называемые соцстраны. Не пустили больше и в Румынию. Что уж говорить об Америке, где я должен был играть лично для президента Картера. Концерты в лучших залах Лондона, Парижа, Монте-Карло запретили все, как и запись за границей второго концерта Рахманинова. Через 4 года мне, преодолевая огромные препятствия, создаваемые КГБ, удалось получить снова разрешение на выезд за рубеж. Но я очень много потерял. Контакты со знаменитыми оркестрами, с дирижерами, с фирмами. 4 года полнейшего отсутствия в музыкальном мире сыграли свою роль. Многие двери оказались для меня навсегда закрытыми.

0: На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Франция скоро отметит 60-летие одного из самых модных сегодняшних писателей – Патрика Модиана. Рассказ о нем подготовил Дмитрий Савицкий.
1: Не знаю, сколько я простоял на берегу этой лагуны. Я думал о Фредди. Нет, конечно, он не исчез в море. Он, наверное, решил обрубить швартовы и скрылся на каком-нибудь атолле. И в конце концов я найду его. И потом мне ведь еще надо предпринять последнюю попытку поехать в Рим на улицу Темных Лавок, дом 2, туда, где я когда-то жил. Стемнело. Лагуна медленно гасла, ее ярко-зеленый цвет делался все тусклее. Вода еще кое-где светилась, и по ней проскальзывали легкие лилово-серые тени. Я машинально вынул из кармана фотографии, которые хотел показать Фредди. Среди них был и снимок Гей Орловой в детстве. До сих пор я не замечал, что она плачет. Я понял это по ее насупленным бровям. На мгновение мысли унесли меня далеко от лагуны, на другой конец света, в курортный городок на юге России, где была сделана эта фотография так бесконечно давно. Маленькая девочка вместе с матерью возвращается в сумерках с пляжа. Она плачет, в общем-то, без причины, ей просто хотелось еще поиграть. Она уходит все дальше, вот она уже завернула за угол, и наши жизни, не рассеиваются ли они в вечерних сумерках так же стремительно, как детская обида.
2: Так заканчивается роман «Rue du Boutique Obscure», «Улица темных лавок», французского писателя, который через несколько месяцев будет праздновать свое 60-летие, Патрика Модиану. Он был и остается одним из самых популярных писателей страны. И популярность его, что редко, не связана ни со скандалами, ни с настойчивым мельканием на телевизионном экране, ни с заявлениями с трибун мировых форумов, с требованием немедленно построить фабрику по производству озона на Южном полюсе. Модиана только что выпустил в издательстве «Галимар» автобиографию под простым названием «Родословная», книгу, которая поразила критиков своей нарочитой сухостью и почти административной трезвостью. Модиана, чья поэтическая проза всегда была цветным, а-ля Тернер, туманом, сквозь который проступали, из которой выскакивали мрачные углы полицейской анкеты, вдруг перешел на язык околоточного протокола. Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон.
1: Я родился 30 июля 1945 года в Булонь-Бианкуре по адресу аллея Маргариты, дом 11. Родители мои познакомились во время оккупации. Отец мой еврей, мать фламандка. Этой фразой начинается родословная, вышедшая в «Галимаре». Книга, в возможности того, что она когда-нибудь будет написана, признаемся, мы все сомневались. Автор ее, Патрик Модиана, в течение 35 лет поддерживал вокруг истории своей жизни тайну, и нынче, тоном нарочито лаконичным, опираясь на факты, Модиана рассказывает о своей жизни от детства и юности до своего освобождения, то есть выхода в 68-м году первого романа «Площадь звезды». Мать его, актриса, во время оккупации, промышлявшая на черном рынке, сына практически не любила, а когда он подрос, им вообще не занималась. И без того безмерное одиночество мальчика гигантски выросло после смерти брата в 57-м году. Такова конкретно родословная Патрика Модиано.
2: Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон. Сам Патрик Модиано, человек болезненно застенчивый, отказывающийся выступать на телевидении или по радио, в одном из редких интервью по поводу выхода родословной сказал: «Я написал этот текст точно так же, как делают опись или составляют протокол. Пусть мне простят все эти имена, даты и названия улиц. Я пес, у которого, как мне кажется, есть своя родословная». Самое замечательное в писательской судьбе Модиана, в отличие от многих литературных судеб наших дней, сколоченных как шаткие фанерные подмостки временной славы, это то, что его единственным расчетом был расчет стилистический. Он выдержал все фрагменты своей реальной и выдуманной биографии в одном музыкальном ключе, не сфальшивил, не на бемоле подал пример единственно возможного и честного образца self-fiction, лишенного на все 200% претензий на пожизненную или постмортем литературную прибыль. Литературный критик Жан-Луи Эзин.
1: Эта книга – нечто вроде путеводителя по Модиане. Книга, в которой он объясняет, кто он, откуда пришел. Книга, которая высвечивает изнутри его произведения. Это одновременно и великолепная книга, и в то же время рискованная. Родословная – весьма короткий текст, лишь факты, названия мест, имена, география раскопок существования Модиана. Для клуба поклонников Модиана эта книга все о тех же чувствах потери привилегий, потери наследственности. Автор пошел на огромный риск, открыв все свои карты, все разъяснив, все высветив. Но и здесь мы узнаем невероятный шарм, магнетизм его творчества, не исчезнувший из-за того, что он решил расколдовать околдованное, дав нам ключ к пониманию творчества. На самом деле это еще один Модиано, еще одно произведение о чувстве потери привилегий и преемственности. Но эта книга не просто Модиано о Модиано. Рассказав все обо всем, он сохранил свою невероятную скромность. Кажется иногда, что он стирает то, что говорит. К примеру, сообщив о смерти брата, всего лишь две строчки, рассказывая о самом невероятном и важном, без тени сентиментальности. Никакого сентиментализма и никакого сожаления, никаких рыданий о неудавшейся любви, ничего, что могло бы спровоцировать негативные чувства, и никакой обиды. И это при том, что книга полна живой ненависти к образу отца.
2: Литературный критик Жан-Луи Эзин. В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 1985 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» – это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию, на 60 лет растянувшейся боли.

0: Патрике Модиано рассказывал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
1: Австриец Альбен Берг, 120 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, всерьез, систематически занялся музыкой очень поздно, лишь к 20 годам, став учеником Шонберга. Спустя 10 лет под впечатлением от венской премьеры пьесы Георга Бюхнера «Воцек» Берг задумал самую известную свою оперу. Трагедия одержимого апокалиптическими галлюцинациями солдата вдохновила композитора на работу, и он начал сочинять, будучи тогда рядовым действующей армии. Еще спустя почти десятилетие в Берлине проходит сенсационная премьера «Воцека». Именно эта постановка сразу вывела автора в ряд первых фигур в мире музыки. «Воцек» и сейчас остается одной из самых популярных опер XX века. Рихтер записал в своем дневнике: «Конечно, Бюхнер и Берг просто оказались созданными друг для друга, и вот этот сплав дает громадную силу воздействия на слушателя и зрителя». Другую свою оперу «Лулу» Берг не завершил, он умер скоропостижно. За 4 месяца до кончины композитор написал концерт для скрипки с оркестром с подзаголовком «Памяти ангела», задуманный как реквием по юной дочери Альмы Малер-Верфель. Концерт оказался надгробным памятником самому Бергу.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио «Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио «Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио «Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию, и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «К», «К», «Х» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено. Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового там-издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть и сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньше. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Попкорн Букс», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там никаких новых мет, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, то есть все-таки издатель, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. На самом деле, нет, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего. И то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в

0: Важно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся. Но правил же нет, вот кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
1: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн в Москве. А, там что, больше научпопа, наверное. Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия...
0: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там, self-help, не знаю, эзотерика в разных видах, вот. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Что, ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
0: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес. Во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
0: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, больших других игроков, других больших игроков не видел.
1: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимаете? Это как бы акт дисциплинирования?
0: Ну, пришли и ушли же.
1: Пришли и ушли, да.
0: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. Это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит...
1: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, то есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры, или все-таки это уже два разных потока?
0: Ну, здесь второго потока особенно нет, то есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там, темы, которые волнуют язык, который мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
1: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
0: Ну, в смысле, нормальные?
1: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не из этого.
0: И изданы, не, да, и изданы не знаю. Интересно. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
1: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
0: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, может, наверное, есть талантливые люди, которые при

0: этом считаю, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
1: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну и понятно, что она самоцензура в рамках там в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление, от кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
0: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне кажется, что мне почему-то, я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор. Нет, ну там, с одной стороны, есть же это не просто самоцензура, там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть. Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лет в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя. Вот проще не издавать такую книжку.
1: Какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет. Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
0: Мне кажется, честно говоря, никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, то есть менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
1: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски посмотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
0: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да, то есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы, понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлены напрямую книгу, изданной в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
0: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают.
1: Да,
0: Вот это мы
1: и
0: доподлинно
1: читают,
0: знаем,
1: приходят
0: да.
1: сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждений, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом там.
0: Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и
1: Ну что ж,
0: мало
1: это
0: могли оценивать.
1: ярмарка, еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
1: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
2: Ну, за эти 3 года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, ну, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
1: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
3: Привет, Сережа. Привет.
1: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, ну, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
3: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нонфикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нонфикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие из чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонина, например, представляла свой новый роман. Алена Махонина написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
4: Да.
3: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
4: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
3: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России, в принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
4: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
3: Да. То есть это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть и некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
4: де-факто,
3: существуют.
4: Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот эта новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
3: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда он, собственно, когда этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова «Австро-Венгрия».
4: «Австро-Венгрия», да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг. Да. Меня впечатлило, да. что только за год издательство ИСИЯ, да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг за последний год.
3: Так и, что кстати, вот это вот. Да. Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград, послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который да. когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен. И сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
4: да.
3: и который рано ушел из жизни и погиб. И он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит «Не Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России. При том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот в издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе да. Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
4: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве «Медуза», да, да. и которая получила первый приз за оформление.
3: Угу,
4: Там фактически общем, структура гранита на обложке.
3: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока или попытке что-то сделать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
4: Интересно, она в мае, да?
3: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться, не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
4: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
3: Размышления вообще о солидарности, не солидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
4: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имко Пресс», да, легендарного
3: да,
4: парижского издательства.
3: Да.
4: А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
3: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имкопресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно. Да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, да. Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
4: На папиросной бумаге. Я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге вот такой толщины. Вот. Да. Удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так, для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
3: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавалось во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время. Да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и с одной стороны рассвет «Имкопресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, перемещение его в Россию и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имкопресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли. Да. Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестрочной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентировано и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
4: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
5: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но, тем не менее, есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
4: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
3: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, И невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александра Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления. потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
4: Да.
3: И Ксения Бубшко, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это оказывается чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описание или разговор об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
4: Да. А у меня, знаешь, Роча, одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «Скатертью вам слово, нецитируемое рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
3: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыт выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
4: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
6: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
6: Цитируй «Свободу».
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
10: Свобода – это возможность выбора.
11: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
12: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и следовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
9: Пожарники, мы чуем. Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
13: А я так разумею, что они все добегают.
12: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
9: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
12: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
14: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
12: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
15: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов,

0: на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой, сузило спектр случаев, в которые мы могли подробно исследовать.
1: Настолько детально и настолько конкретно.
2: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
0: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
1: Баллистичные ракеты.
2: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
0: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например,

0: Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
1: Конкретного анализа,
2: говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
4: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
2: Сказала Марсі Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
1: Тут несколько важных факторов.
0: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
1: Первый удар был военным злочином.
2: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
0: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба Объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
1: И повязывали за конкретным персоналием.
2: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты. А в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
1: Про застосование крылатых ракет.
0: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружие, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
1: И правильно сберегать.
2: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
0: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
1: На жаль, справді дуже складно у.
0: К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки километров. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Вассарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
8: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
9: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
11: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
12: Была в какой-то момент идея делать серии «Портреты людей», сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
11: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
10: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
13: Россия будет свободной! Россия будет свободной!
14: Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит вы.
10: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения. Дальше еще суды. И потом, через неделю, я оказался в Матросской тишине. В известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда. Он у меня произошел в сентябре. То есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима.
13: Свободу Борис.
10: Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонию общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
11: Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью, организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
10: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона – это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень несладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересно, начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина. Тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя и весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки. все остальное забирают. Дальше тебя стригут налысо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну, чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я законы не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они не себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да, то есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
11: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
10: 6 утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд. Быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это... Были двухэтажные такие здания небольшие, ну все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь, есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос в мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
15: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять.

0: ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, те могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, и там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разный. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: то, что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать, поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда и устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили, всякие забеги, игры, волейбол, т.д. и т.п. Но я говорю, вот меня никуда не приглашали, то есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял, все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем Квене. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал Квен, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего в нашей стране.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим, есть еще колония поселения, это такой самый как бы легкий вид изоляции человека, а следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу, наркотики, естественно, то есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политически заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до трех суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали, я там разговаривал и с мамой, и с папой, жена ко мне приезжала, ну, это тоже непростая такая история была и есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться, я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена – это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. И поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливудские. приютские, там, это да, это смотрим, а федеральные, ну, поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику, это Петровка там 38, это, ну, это интересно, да, там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне говорили, что вот я это понравил, про меня показывали, да, вот мое дело там, по телевизору было, да. Да, голливудский фильм, вот там я как раз тоже, наверное, смотрел этим постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современный фильм, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратский. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется, что такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность. И сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают вот за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
14: Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужа крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от
13: воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
22: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового там-издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нон-фикшн, так сказать, большой книжной ярмарки. И наши встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да. «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, принято закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там что-то Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то там как Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых мет, ну много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатель, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт? Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего. И то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мысли о антиутопии, издавать, не знаю, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и, то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно
0: сегодня
2: ведется.
0: Сегодня можно издать Себастьяна Хафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нету. Вот, кажется, Швыдко ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн в Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Ну, есть все-таки есть...

0: про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
0: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован? Это АСТ и группа Новикова?
0: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, больших других игроков, других больших игроков не видел.
1: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования?
0: Ну, пришли и ушли же.
1: Пришли и ушли, да.
0: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателя завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит...
1: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, то есть, скажем, сидя на этой выставке. Вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
0: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
1: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
0: Ну, в смысле, нормальные?
1: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
0: И изданы, не, да, изданы не знаю. Интересно. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
1: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
0: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
1: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она сама цензура в рамках, там, в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
0: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне, да, кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор. Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лес в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.

0: какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет, это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
1: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно, на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее, ну, как бы менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть более менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: То есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются, да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет, то есть это, как бы, если философски ты смотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но тем не менее общего контекста.
1: Ну, и мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы. Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть. Понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где ну, русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, и, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлены напрямую книгу, изданную в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
1: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают.
0: Да,
1: Вот
0: что
1: это
0: эти
1: мы
0: книги
1: доподлинно
0: читают,
1: знаем,
0: приходят
1: да.
0: сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждений, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России, с учетом того.
1: Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и
0: Ну что ж,
1: мало
0: это
1: могли оценивать.
0: ярмарка, еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
2: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
3: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми. И детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
2: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
4: Привет, Сережа. Привет.
2: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, но продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
4: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которая вышла, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
2: Да.
4: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
2: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно, вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
4: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями. По самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России, в принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
2: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
4: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. при том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
2: де-факто, существуют. Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
4: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный. И уже все забыли о том, когда он, собственно, когда этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова у Австро-Венгрии.
2: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
4: Да.
2: Меня впечатлило, да, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг за последний год.
4: Так и, что кстати, вот это вот, оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов, Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
5: да,
4: и который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса, и вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника, да, это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме, о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе, да, Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
5: Или книга Джонатана Литтла «Буча», которая сделана в издательстве «Медуза»,
4: да,
5: и которая получила первый приз за оформление.
4: Угу,
5: там фактически общем, структура гранита на обложке.
4: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
5: Интересно, она в мае, да?
4: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да. Одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
5: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции, издательства Свободного университета.
4: Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
5: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
4: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, Когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но во всяком случае знакомство с зарубежной литературой и с издательством МКПРС или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно, да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, да. Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
2: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
4: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время. Да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули МКПРС, но я же помню и с одной стороны «Рассвет МКПРС», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. МКПРС, которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли. Да. Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестрочной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой эмиграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Édition Turguniev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в
5: Да.
4: Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
5: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights. Вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
6: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
5: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
4: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов вот, преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, И невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александра Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 тысяч зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
2: Да.
4: И Ксения Бубшик, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
2: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово», нецитируемое «Рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
4: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
2: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
5: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
7: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
5: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Нордост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
6: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
3: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После этого, после того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что... со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, чтобы родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, и так далее. Такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот имена, вот, ну, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, как-то, по-моему, брали мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
6: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Зурбеку Талхигову.
8: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по

0: Нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться. Да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
1: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
2: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которые позволяют писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
1: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
0: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тем, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
3: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники,

0: и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
1: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала о несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы наша.
2: То есть вас даже не допустили в здание суда?
3: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
1: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
3: Единственное, что наши следователи после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
0: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники, но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
2: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
4: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
0: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
5: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряда терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов недлительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
0: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нордоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Нордост».
6: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева Рончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
0: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
2: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
7: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
2: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
8: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, к которому у нас есть разумные претензии. Но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
2: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
3: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
4: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
3: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92 году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием отстранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
4: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
3: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
4: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Славу Магутина.
3: Чака Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающее нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
4: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
3: Быта.
4: Культура быта, совершенно верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
3: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное — это уже второстепенно.
4: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
3: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
4: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
3: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. И есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
4: А что в этом плохого?
3: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
4: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман антидепрессант.
3: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю. Я дописывал его летом 22-го года. И я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже и не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
4: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
3: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
4: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
3: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия — это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
4: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность со зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
3: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в школе экономики, и в театре, все продолжают по инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которую я верил, что за ней будет будущее.
4: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
3: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции, и та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
4: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
3: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь, квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
4: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
3: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп спектакль в электротеатре «Станиславский». Роналду никогда не догонит мою бабушку. И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача» на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС. И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
4: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
3: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
4: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
3: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
4: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
3: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто… и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если бы у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может, быть и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
13: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Европейский час.
14: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские – христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества, ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского.
2: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе крупнейшая ярмарка искусства открывается в Испании. К 60-летию Патрика Модиана, памяти Лазаря Бермана, русский европеец Достоевский.

0: Начнем с карнавала. Рассказывает Юрий Векслер.
1: Соответствуя старинным праздникам прощения с зимой, праздником перед постом наподобие русской масленицы, в Германии проходила традиционная карнавальная неделя, которую многие называют пятым временем года. Традиция костюмированных процессий шутников, традиция дурачеств характерна здесь для земель вдоль Рейна и частично вдоль Майна. В Берлине, например, где тоже любят шутку, попытки привить рейнскую традицию к успеху не привели. Итак, живущие вдоль Рейна сохраняют старые средневековые обычаи с региональными различиями и каждый год вносят много нового и актуального. Финалом является «Розовый понедельник» или «Понедельник роз». Никто точно не знает, как возникло это название. Если мысленно попытаться увидеть все происходящее с высоты, взору представится карнавальная эстафета, передаваемая с юга на север. На юге в субботу карнавалисты штурмуют ратуши, добиваясь от бургомистров выноса ключей от городов. В эти дни то, что не позволено даже Юпитеру, позволено дураку. И вот в первый понедельник февраля, словно собрав энергию волны карнавалов с юга, в Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне происходят главные процессии, растягивающиеся на многие километры. В этом году в них приняло участие 3 миллиона человек. Все так или иначе костюмированы, но зрелищем является шествие колонн, каждая из которых представляет какой-нибудь городок или деревню и свой тип уникальных карнавальных костюмов. Отовсюду слышна музыка, играет множество оркестров. В этих дефилирующих по большим городам процессиях есть и что-то, пародийно напоминающее советские демонстрации. Но вместо карикатурной скульптуры чужого дяди Сэма, здесь окарикатурены прежде всего свои собственные политики. Вот огромная фигура канцлера Шрёдера в виде голливудского Спайдермена, который, однако, запутался в собственных сетях. Вот он же, Шрёдер, в виде ведьмы, прогоняющий из резиденции канцлера сказочных персонажей Хензеля и Гретель, похожих на его политических противников Ангелу Меркель и Эдмунда Штойбера. Вот руководитель футбольного союза без штанов с подписью «Это сделалось в штаны». Шутка по поводу продолжающегося скандала с купленными матчами. Все-таки не забыт и дядя Сэм, точнее его наместник Джордж W. Буш, который, кстати, скоро приедет именно в эти края. Решение темы Буша вызвало даже дискуссии среди организаторов. Скульптурная группа изображает стоящего на четвереньках с обнаженным задом американского президента и представляющую к этому заду лестницу маленькую Ангелу Меркель. Многие назвали это безвкусицей, с чем, наверное, можно и согласиться, но карнавал – это отнюдь не школа хорошего вкуса, это грубое веселье и разрешенность в это пятое время года любых шуток. В процессиях и празднествах охотно принимают участие как политики, так и другие very important persons. Кёльн, например, с удовольствием любовался, ехавший на одной из платформ, супермоделью Хайди Клум и ее темнокожим женихом, известным певцом Силом. Еще одна важная деталь – карнавальные процессии одаряют зрителей сладостями. Только в Кёльне на публику пролился дождь из 140 тонн конфет, среди которых были 700 тысяч плиток шоколада и 220 тысяч коробок ассорти. Вечером в понедельник – пик празднеств. Комическое собрание в огромном зале Кёльна, куда стекаются любимые народом шутники и музыканты, и те, и другие, как профи, так и любители. И происходит нечто вроде КВН, только без борьбы команд, а с борьбой за успех у публики. Тут понимаешь, что прав был шут в «Дон Кихоте», который сказал: «Новых шуток нет на свете, есть шутки о желудке, есть намеки на пороки и есть дерзости насчет женской мерзости. Больше ничего нет». Старые анекдоты перекраиваются и рассказываются так, как будто случай недавно произошел с самим рассказчиком. Вот один из них в амплуа невозмутимого меланхолика. Три дня назад жена мне говорит: тут пришло письмо, они уменьшили нам пенсию. Я говорю: если я позже встречу бундесканцлера на небе, то я спрошу его, почему они это сделали. Жена говорит: он не попадет на небо, он попадет в ад. Ну тогда ты сможешь его спросить, говорю. Тут мне надо было присутствовать на похоронах соседа. Во время церемонии в церкви пастор произнес: но большим противником церкви он никогда не был. Сидящий рядом со мной говорит: Да если бы его фамилию не вписали и не указали бы время, он и сегодня не пришел бы. По дороге в налоговое управление я встретил старого знакомого с огромным букетом цветов. Спрашиваю, что случилось? Он говорит, я впервые в моей жизни по-настоящему влюблен, но говорят, это опасно. Почему, спрашиваю? Тот отвечает, любовь, говорят, превращает в слепца. Ты тогда должен жениться, быстро прозреешь. В налоговом управлении мне говорят, мы узнали, что у вас в подвале есть самогонный аппарат. Я говорю, это старый аппарат, я им никогда не пользовался, я храню его как память о дедушке.

Традиционные персонажи. Одним из самых любимых является добрый шуцман, полицейский, со своими грубыми шутками. Все-таки культура есть культура. Тут я видел в Maritim отеле специальный VIP-туалет. Наверное, для очень импотентных писунов. Шутки перемежаются песнями, которые поют все. Вот одна из них, может быть, главная по смыслу, со своеобразным пафосом. Глядя на существа, живущие на Рейне, мир должен выздоравливать. Это сказал сам Бог. И так как предыдущие модели человеческих существ ему не вполне удались, он заново создал на Рейне свое настоящее подобие.

А в конце, после ушатов сатирических помоев, под занавес, царит благостное единение, ощущение своих среди своих. Пятое время года подошло к концу. Ну что ж, всего только год ожидания, и праздник непременно вернется.

0: Рассказывал наш карнавальный корреспондент в Германии Юрий Векслер. Портрет русского европейца. Сегодня Достоевский. Микрофон Борису Парамонову.
1: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские – христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества, ибо известная ему, то есть Достоевскому, человеку,

0: Человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского. Социализм у него был, вернее стал, а еще вернее должен был стать христианством. Это у зрелого Достоевского почти одно и то же. Умозаключение формулировалось им даже уж и слишком просто. Русские по природе и в быту своем, когда они не испорчены сторонними влияниями, христиане. Социализм возможен лишь на основе братства людей, лишь как христианский социализм. Следовательно, подлинный социализм будет реализован в России. Это не говорилось совсем уж так, буквально, потому что открыто объявлять себя социалистом Достоевский после всех своих опытов не мог. Да и не поощрялась такая склонность, как солидная общественная позиция. Но этим настроением пропитана вся проповедь Достоевского. Он действительно социалист, христианский социалист. Это общая платформа, а вот кое-какие частности. Достоевский искренне поклонялся священным камням Европы, но современную ему Европу не любил. Не любил буржуа как социальный и культурный тип. Его первые очерки Европы, «Зимние заметки о летних впечатлениях», 1862 года, дают сказочно остроумную сатиру на буржуа во всех его измерениях, вплоть до семейной жизни. Тут же, естественно, поднимается и злободневный вопрос о социализме. «Злоба дня в Европе», как называл это Достоевский позднее.
1: Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? Напротив, начало единичное, требующее с мечом в руке своих прав.
0: Это писалось в 1862 году, а 15 лет спустя все та же тема озвучивалась так.
1: Единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одно и исход.
0: Как видим, тут тот же славянофильский скандал, который отличал все подобные суждения о России о Западе. Достоевский пророчит реки крови и 100 миллионов голов в Европе, а Россию видит страной братолюбивой и призванной воплотить истинные идеалы. Но действительность распоряжается ровно наоборот. Это в России пролили реки крови и положили 100 миллионов голов, осуществляя социализм. А дальше больше, к вящему урону Достоевского. Как раз в Европе и построили социализм. Социализм с человеческим лицом, как стали его называть. И построили именно на основе расчетливой дележки, юридически корректного разделения интересов. Социализм возможен как расчет, а не как братство. Вот скандал в славянофильстве, вот запятая русским, Достоевскому в том числе. Во всем сказанном нет ни одного слова, которое бы искажало Достоевского. Собственно, это его же и слова. Но это не все, что сказал Достоевский о человеке. Тайна Достоевского, если действительно следует говорить о его тайне, это неверие его в самую возможность такого братского христианского устроения человечества. Слишком много знал Достоевский о человеке, чтобы видеть в христианстве последнюю истину о нем. Об этом и сказаны им гениальные слова. «Если мне докажут математически, что Христос не истина, то я предпочту остаться не с истиной, а со Христом». Слова эти горькие. Они означают, кроме всего, что в самом Христе истины нет – Само это противопоставление антирелигиозно, как указал один умный исследователь. Идеалы, а Христос – высочайший идеал, конечно, и действительность разделены по разным приходам. В бытии нет понятной для человека истинной морали. Человек в мире одинок, и не в социальном смысле, если бы только так, а в онтологическом. Человек богооставлен. А что касается России и братских утешений, ею предлагаемых, то Достоевский написал и об этом русском братстве. «Братья Карамазовы. Клубок змей». Поняв такое, поневоле будешь хвататься за возвышающие обманы. Вере Достоевского не следует верить, но он не обманывает, а мучается. И мы мучаемся вместе с ним. Мы – все человечество, не только Европа.
2: Портрет европейца Достоевского в исполнении Бориса Парамонова. Новости европейской развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Британский телеканал Channel 4 провел масштабный опрос среди своей зрительской аудитории, целью которого было выявить самые любимые британцами музыкальные видеоклипы всех времен и народов. Результаты этого опроса в очередной раз доказали, что жители Объединенного Королевства по большей части весьма консервативны в своих пристрастиях. В первую десятку самых любимых видеоклипов вошли в основном уже классические образцы поп-культуры предыдущих десятилетий. Первое место было отдано видеошедевру Майкла Джексона «Триллер» 1983 года. Также в лучшей десятке еще один клип опального ныне поп-короля «Билли Джин». Он на 7-м месте. На 10-м месте клип «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». На 9-м «Мадонна» и «Вог». На 8-м видео «Bittersweet Symphony» группы «Верф». На 6-м рок-диджей Робби Уильямса. 5-е место у «Like a Prayer» певицы «Мадонны». 4-е «Богемская рапсодия» группы «Queen». Ну а в тройку лидеров, помимо уже упомянутого Майкла Джексона, входит клип Питера Гэбриэла «Слейджхаммер» 2-е место. И 3-е место в рейтинге самых любимых британцами видеоклипов занимает «Take on Me» норвежцев «Аха».

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
2: В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 1985 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» – это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
1: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде с 10 по 14 февраля пройдет международная выставка-ярмарка современного искусства «Арко-2005». Рассказывает наш корреспондент в испанской столице Виктор Черецкий.
1: Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 24-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Свои произведения демонстрируют почти 300 художественных галерей, 2000 авторов из 36 стран, в том числе из России. Рассказывает пресс-секретарь выставки Марта Качу. Два главных новшества этого года – участие Мексики, которая развернула огромную экспозицию, а также раздел выставки под названием «Black Box». Он посвящен применению в искусстве современных электронных технологий. Естественно, работы с использованием этих технологий выставлялись и ранее, но теперь они выделены в отдельную экспозицию. Кстати, латиноамериканская страна участвует впервые в нашей выставке-ярмарке. Доминирует в этом году на выставке живопись. В прошлом здесь преобладала фотография. Еще одно новшество – акцент на работах современных малоизвестных художников, а не на картинах известных мастеров прошлого столетия. К примеру, в минувшем году все внимание было приковано к Дали, Миро, Пикассо и к образцам русского конструктивизма. Правда, и сейчас многие галереи привезли на выставку шедевры прошлого века. К примеру, Нью-Йоркская Мальборо выставляет работы британца Фрэнсиса Бэкона, а также известных испанских мастеров Челиды, Гордильо и Сауры. Галерея Оранжерии Рейтс из Кёльна экспонирует Дали и Миро. Говорит Марта Качу. Великие, как всегда, присутствуют на выставке. Это произведения исторического авангарда, работы Пикассо и других мастеров. Ведь многие галереи специализируются именно на искусстве первой половины и середины прошлого столетия. На этот раз устроители выставки приняли решение сократить участие Испании. Испанские галереи занимают теперь лишь треть экспозиции. Тем самым выставки придается более интернациональный характер. Кстати, фонд «Арко», созданный в 1987 году организаторами мадридских выставок-ярмарок, непременный участник испанской экспозиции. Фонд располагает одной из самых интересных коллекций современного искусства в Испании. В его собрании работы Кристиана Балтански, Дональда Джада, Ричарда Серра, Аниша Капура, Ричарда Лонга, Марио Мерца и других художников и скульпторов. Экспозиция фонда за неимением собственного помещения размещается в Музее современного искусства города Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают не менее 200 тысяч человек. На этот раз даже пришлось повысить цену на билеты. Они стоят 30 евро, чтобы избежать массового наплыва посетителей. Ведь устроители больше заинтересованы в том, чтобы создать надлежащие условия для профессионалов и потенциальных покупателей. Так на выставку приглашено более 500 частных коллекционеров и директоров музеев из разных стран. Обучающие россиян в выставке рассказывает ее пресс-секретарь. Художественные галереи из России участвуют как в общей экспозиции, так и в разделе «Новые территории», который отведен новичкам. Галереи были отобраны для участия в выставке ввиду высокого качества предлагаемых произведений. Кстати, одно из новшеств нынешней экспозиции – широкое участие стран Восточной Европы. В частности, на «Арко» демонстрируют свою коллекцию Московский художественный фонд «Руарц» Марианы Сардаровой. Он представляет работы Сергея Бугаева и Игоря Вишнякова. В «Арко» участвует и Московская галерея современного искусства «Стелла Арт». Здесь выставлены работы Ольги Чернышовой, Ильи Кабакова, Алекса Каца, Дэвида Салли, Евгении Эмец, Александры Галкиной и других художников. Участвует в выставке и Русская галерея из Эстонии. Бессменный директор «Арко» Росина Гомес-Баэса говорит о том, что Мадрид намерен оспаривать пальму первенства по части продажи произведений современного искусства у таких городов, как Лондон, Нью-Йорк и Базель. За минувшие два года доходы от аукционов этих произведений в Испании составили 23 миллиона евро. Хорошие коммерческие перспективы выставки этого года прокомментировала Марта Качу. «Арко всегда отличается большим объемом продаж. Испанский рынок сейчас на подъеме, так что и в этом году ожидается коммерческий успех». Добавим, что, к примеру, в прошлом году на «Арко» была продана работа Хуана Миро «Портрет» за 3,5 миллиона евро.
0: Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. 6 февраля во Флоренции скончался один из лучших современных пианистов Лазарь Берман. Он несколько недель не дожил до своего 75-летия. С поминальным словом из Италии Михаил Талалай.
2: Он родился 26 февраля 30 года в Ленинграде. Благодаря огромному дару Лазарь, Лялик, как его называли близкие, стал выступать перед публикой уже в 5 лет. Перед самой войной Берман переехал в Москву. Его мать предчувствовала ленинградскую блокаду. Окончил Московскую консерваторию у Александра Гольденвейзера и сделал блестящую карьеру исполнителя, которая могла бы быть еще ярче, если бы не случай, о котором расскажу позже. Свой первый диск с 2 пьесами он выпустил в 1937 году, когда ему было 7 лет. Тогда на фирме «Мелодия» он записал одну фантазию Моцарта и мазурку собственного сочинения. Сейчас дискография Бермана – это сотни записей в самых престижных фирмах. Особенно он прославился как исполнитель Листа. В конце 80-х Берман все чаще выступает в Италии. Здесь за вклад в искусство ему присваивают титул почетного гражданина Флоренции. Затем он принимает итальянское гражданство. К 10-летию своего переезда во Флоренцию он дал чудесный концерт, составленный им самим из композиций итальянских музыкантов. На его кончину откликнулись все ведущие национальные газеты. Так сложилось, что я очень подробно узнал биографию Лазаря Наумовича. Лет 5 тому назад он решил записать свои воспоминания. Записать, как записывал музыку, перед микрофоном. А меня попросил расшифровывать на компьютере записанное. Мы часто встречались в то время, обсуждали тексты. Хотя он предпочитал рассказывать свежие анекдоты, до которых был большим охотником. Удивительно, но он диктовал мемуары уже в готовой литературной форме. Все у него было в голове. И править мне было практически нечего. А для меня открывался мне прежде неведомый возвышенный мир, музыкальный Олимп, где вместе с мемуаристом обитали, творили, шутили Софроницкий, Владимир Горовец, Леонард Бернстайн, Рихтер, Эмиль Гиллельс, Караян, Клаудио Абадо. Книга «Черное и белое» по цвету клавиатуры и самой жизни музыканта вышла 1,5 года назад в переводе на немецком. В Германии у Лазаря Наумовича оказались состоятельные поклонники. У меня же в компьютере остался неизданный русский текст, и его кусочек я сейчас в память покойного пианиста прочту. Итак, отрывок из воспоминаний Лазаря Наумовича Бермана, рассказ о черной клавише из его клавиатуры. Все изменил один из трагических эпизодов моей жизни. В конце января 80-го года я уехал в Мюнхен. У меня был сольный концерт и запись на Deutsche Grammophon. Публика меня восторженно принимала. После концерта подходили люди, руки мне целовали. Я находился в состоянии какой-то исключительной эйфории, какого-то огромного счастья. Удалось и так сыграть удачно, и понравиться людям. Не всегда это совпадает. В последний день моего пребывания в Мюнхене я пошел, как бывало тогда в советские времена, за покупками. Тогда ведь в СССР нельзя было купить многих необходимых вещей. Зашел в книжный магазин и увидел там книжку, которую давно хотел прочитать. Она называлась «Русские», «The Russians», и ее автором был американский журналист, многолетний московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хедрик Смит. Мой импресарио Джек Лазер, прочитав эту книгу, рассказал мне, что она безумно интересна, что там масса любопытных фактов из жизни Советского Союза и что автор ее описывает с большой симпатией к людям. И вдруг вижу эту книгу по-русски. Черт меня попутал, купить ее и взять с собой в Москву. А время наступило тогда тяжелое. Началась агрессия Советского Союза в Афганистане. Международные отношения резко ухудшились. Ожесточился и пограничный контроль. В Москве при прохождении таможни мой багаж обыскали и нашли книжку Смита. Сейчас это может показаться смешным, но тогда мне было не до смеха, а было страшно. Оказывается, книжка находилась в списке публикаций, категорически запрещенных к ввозу на территорию Советского Союза. Потом мне рассказывали, что автор критиковал систему привилегий для партийной верхушки. Может, Смит написал еще что-то не так. Прочитать мне его книгу так и не довелось. Я уже был тогда знаменитым музыкантом. Играл по всему миру и приносил огромный доход советскому государству. Мы, музыканты, получали не больше 10-15% наших гонораров. Все остальное мы должны были собственными руками привозить и сдавать. Несмотря на это, меня издевательски обыскали, меня раздели. Таможенники лазали своими грязными руками по моему телу, искали еще какие-нибудь доказательства антисоветской контрабанды. Так они квалифицировали мой случай. Ничего больше не найдя, они составили протокол и написали письмо в Министерство культуры о задержании антисоветской контрабанды. Расплата была тяжелой. Спустя несколько дней меня вызвали в Министерство культуры к одному из заместителей министра, который объявил, что пришло письмо и что министерство не может оставить его без реакции. Лично он верил, что я хороший человек, но нужна реакция. Реакция состояла в том, что на какой-то период были отменены все мои поездки за границу, даже гастроли в так называемые соцстраны. Не пустили больше и в Румынию. Что уж говорить об Америке, где я должен был играть лично для президента Картера. Концерты в лучших залах Лондона, Парижа, Монте-Карло запретили все, как и запись за границей второго концерта Рахманинова. Через 4 года мне, преодолевая огромные препятствия, создаваемые КГБ, удалось получить снова разрешение на выезд за рубеж. Но я очень много потерял. Контакты со знаменитыми оркестрами, с дирижерами, с фирмами. 4 года полнейшего отсутствия в музыкальном мире сыграли свою роль. Многие двери оказались для меня навсегда закрыты.

0: На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Франция скоро отметит 60-летие одного из самых модных сегодняшних писателей – Патрика Модиана. Рассказ о нем подготовил Дмитрий Савицкий.
1: Не знаю, сколько я простоял на берегу этой лагуны. Я думал о Фредди. Нет, конечно, он не исчез в море. Он, наверное, решил обрубить швартовы и скрылся на каком-нибудь атолле. И в конце концов я найду его. И потом мне ведь еще надо предпринять последнюю попытку поехать в Рим на улицу Темных Лавок, дом 2, туда, где я когда-то жил. Стемнело. Лагуна медленно гасла, ее ярко-зеленый цвет делался все тусклее. Вода еще кое-где светилась, и по ней проскальзывали легкие лилово-серые тени. Я машинально вынул из кармана фотографии, которые хотел показать Фредди. Среди них был и снимок Гей Орловой в детстве. До сих пор я не замечал, что она плачет. Я понял это по ее насупленным бровям. На мгновение мысли унесли меня далеко от лагуны, на другой конец света, в курортный городок на юге России, где была сделана эта фотография так бесконечно давно. Маленькая девочка вместе с матерью возвращается в сумерках с пляжа. Она плачет, в общем-то, без причины, ей просто хотелось еще поиграть. Она уходит все дальше, вот она уже завернула за угол, и наши жизни, не рассеиваются ли они в вечерних сумерках так же стремительно, как детская обида.
2: Так заканчивается роман «Рюд Бутик Обскюр. Улица темных лавок» французского писателя, который через несколько месяцев будет праздновать свое 60-летие, Патрика Модиану. Он был и остается одним из самых популярных писателей страны. И популярность его, что редко, не связана ни со скандалами, ни с настойчивым мельканием на телевизионном экране, ни с заявлениями с трибун мировых форумов, с требованием немедленно построить фабрику по производству озона на Южном полюсе. Модиана только что выпустил в издательстве «Галимар» автобиографию под простым названием «Родословная», книгу, которая поразила критиков своей нарочитой сухостью и почти административной трезвостью. Модиана, чья поэтическая проза всегда была цветным, а-ля Тернер, туманом, сквозь который проступали, из которой выскакивали мрачные углы полицейской анкеты, вдруг перешел на язык околоточного протокола. Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон.
1: Я родился 30 июля 1945 года в Булонь-Бианкуре по адресу аллея Маргариты, дом 11. Родители мои познакомились во время оккупации. Отец мой еврей, мать фламандка. Этой фразой начинается родословная, вышедшая в «Галимаре». Книга, в возможности того, что она когда-нибудь будет написана, признаемся, мы все сомневались. Автор ее, Патрик Модиана, в течение 35 лет поддерживал вокруг истории своей жизни тайну, и нынче, тоном нарочито лаконичным, опираясь на факты, Модиана рассказывает о своей жизни от детства и юности до своего освобождения, то есть выхода в 68 году первого романа «Площадь звезды». Мать его, актриса, во время оккупации, промышлявшая на черном рынке, сына практически не любила, а когда он подрос, им вообще не занималась. И без того безмерное одиночество мальчика гигантски выросло после смерти брата в 1957 году. Такова конкретно родословная Патрика Модиано.
2: Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон. Сам Патрик Модиано, человек болезненно застенчивый, отказывающийся выступать на телевидении или по радио, в одном из редких интервью по поводу выхода родословной сказал: «Я написал этот текст точно так же, как делают опись или составляют протокол. Пусть мне простят все эти имена, даты и названия улиц. Я пес, у которого, как мне кажется, есть своя родословная». Самое замечательное в писательской судьбе Модиано, в отличие от многих литературных судеб наших дней, сколоченных как шаткие фанерные подмостки временной славы, это то, что его единственным расчетом был расчет стилистический. Он выдержал все фрагменты своей реальной и выдуманной биографии в одном музыкальном ключе, не сфальшивил, не на бемоле подал пример единственно возможного и честного образца self-fiction, лишенного на все 200% претензий на пожизненную или постмортем литературную прибыль. Литературный критик Жан-Луи Эзин.
1: Эта книга – нечто вроде путеводителя по Мадиане, книга, в которой он объясняет, кто он, откуда пришел. Книга, которая высвечивает изнутри его произведения. Это одновременно и великолепная книга, и в то же время рискованная. Родословная – весьма короткий текст, лишь факты, названия мест, имена, география раскопок существования Мадиана. Для клуба поклонников Мадиана эта книга все о тех же чувствах потери привилегий, потери наследственности. Автор пошел на огромный риск, открыв все свои карты, все разъяснив, все высветив. Но и здесь мы узнаем невероятный шарм, магнетизм его творчества, не исчезнувший из-за того, что он решил расколдовать околдованное, дав нам ключ к пониманию творчества. На самом деле это еще один Мадиано, еще одно произведение о чувстве потери привилегии и преемственности. Но эта книга не просто Мадиано о Мадиано. Рассказав все обо всем, он сохранил свою невероятную скромность. Кажется иногда, что он стирает то, что говорит. К примеру, сообщив о смерти брата, всего лишь две строчки, рассказывая о самом невероятном и важном, без тени сентиментальности. Никакого сентиментализма и никакого сожаления, никаких рыданий о неудавшейся любви, ничего, что могло бы спровоцировать негативные чувства, и никакой обиды. И это при том, что книга полна живой ненависти к образу отца.
2: Литературный критик Жан-Луи Эзин. В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 1985 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Мадиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Мадиана, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Мадиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.

0: о Патрике Модиано рассказывал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
1: Австриец Альбан Берг, 120 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, всерьез, систематически занялся музыкой очень поздно, лишь к 20 годам, став учеником Шонберга. Спустя 10 лет под впечатлением от венской премьеры пьесы Георга Бюхнера «Воцек» Берг задумал самую известную свою оперу. Трагедия одержимого апокалиптическими галлюцинациями солдата вдохновила композитора на работу, и он начал сочинять, будучи тогда рядовым действующей армии. Еще спустя почти десятилетие в Берлине проходит сенсационная премьера «Воцека». Именно эта постановка сразу вывела автора в ряд первых фигур в мире музыки. «Воцек» и сейчас остается одной из самых популярных опер XX века. Рихтер записал в своем дневнике: «Конечно, Бюхнер и Берг просто оказались созданными друг для друга, и вот этот сплав дает громадную силу воздействия на слушателя и зрителя». Другую свою оперу «Лулу» Берг не завершил, он умер скоропостижно. За 4 месяца до кончины композитор написал концерт для скрипки с оркестром с подзаголовком «Памяти ангела», задуманный как реквием по юной дочери Альмы Малер-Верфель. Концерт оказался надгробным памятником самому Бергу.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио «Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио «Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио «Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть. Что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал? Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Переписка мудрецов. В московском издательстве «Роспен» вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами, 1144 страницы, вступительная статья и комментарий, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн эмиграции – первой и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах – во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
3: Почему актуально и интересно? Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так, Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные, это понятно. И вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени. Да? Они считали, что Алданов это старомодный, такой-сякой, малохудожественный прочий писатель. Но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе исторической, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, его портретах, и, конечно же, в «Ульмской ночи» и во многом чем другом. Но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек 20 века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа. Вот здесь мнение об оторванности интеллигенции от народа и так далее. Но Маклаков, ну, никак не был оторван от народа. Никак. У него было какое-то именице, он жевал в деревне, он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил, чуть ли не мини там какую-то электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком. С одной стороны, он был человеком энтузиастическим в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером, вождем. Он же был видным кадетом, самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо и, наверное, не входил даже, собственно говоря, в лидирующую группу, хотя был одним из очень известных, отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен. Он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства, и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках эпохи Первой мировой войны Махлаков там числился. Было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только в тех же интригах князя Львова, и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эта должность отдали Керенскому, и министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке, и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский, послевоенного времени, которого мало кто знает.
0: Даже удивительно, что книга, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
3: И просто лидерство в ряде крупных, относительно, конечно, по эмигрантской политике, крупных организаций и явной поддержки, так сказать, зарубежных спонсоров. Спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в изгнании. То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? А премьерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автор одной из биографий Керенского назвал ее «Первая любовь революции». Ну и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Маклакову, возможно, потому что он как бы видел очень многое и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание важнейшее ЦК ради прекрасной дамы или той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной. Ариадна Тыркова даже ему писала, что что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики, а Маклаков в эмиграции выпустил 4 мемуарные книги. Одну из них в 3 томах «Власть и общественность на закате старой России», то, что печаталось. Второй по объему текста, опубликованного в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 29 по 36 год. Не хухры-мухры. Скажу сразу, что первый по объему это были «Пути России» Фандоминского, одного из редакторов. Скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на мемуары замечательной Маклакова там нет. Не упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандоминскому, а, так сказать, в подчеркивание того, что текст Маклакова читается сейчас большим интересом, несмотря на некоторую его суховатость. Вообще, надо сказать, что письма Маклакова существенно выигрывают по сравнению с его мемуарными текстами. Они гораздо более информативнее и откровеннее, ведь многие люди были живы, и Маклаков не считал возможным какие-то вещи публиковать, те, которые он доверял в письмах своим корреспондентам, тем, кому доверял, конечно. Так какие-то вещи он считал преждевременными, что их просто не поймут. И по степени свободы и литературного блеска письма существенно превосходят опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот «Власть и общественность на закате старой России», книжка 36-го года, «Первая Государственная дума. Воспоминания современника», которая была завершена в 39-м году и даже набрана, но не поступила в продажу. Там
0: из-за начавшейся войны.
3: Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров. Это такой раритет. И даже в Ленинке ее не было, в московской, вот в историчке был экземпляр. Во время войны, сидящий в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после 2,5 месяцев отсидки, но запретили жить в Париже, он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона, своего приятеля. Там он написал Вторую Государственную Думу, она вышла после войны. И по настоянию Алданова, для чеховского издательства специально, он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без историософии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
4: На «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
5: А за что он сидел при нацистах?
3: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, а ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими эмигрантами. Был прежний, так сказать,

0: на которой это было возможно. И дабы показать, кто в доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других иммигрантских комитетов, Маклакова посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон высокой степени. Так, и, как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь, те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь, угодную им политику.
1: А вот краткость этого срока, говорите, 2,5 месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за Маклакова?
0: Надо было продемонстрировать. Ну, во-первых, понимаете, не будем путать, все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. Оккупационный режим в СССР и во Франции – это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был уличен, движение сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представить себе невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить, такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69-го года рождения, то есть в 42-м году, когда его арестовали и посадили. Ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но тем не менее человеку за 70.
1: Почти 75, да.
0: Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом и необыкновенными знакомствами и дружбами, что делало его, в числе прочего, необыкновенно интересным для Алданова. Я говорю меньше об Алданове, потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи. Его отец был знаменитый в Москве профессор-окулист, профессор Московского университета. И впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии, и острил, что, значит, один брат-окулист, другой... забыл, как же это Василия Алексеевича это прозвали, а третий стрекулист, имея в виду родного брата
1: Николая.
0: Николая, министра внутренних дел реакционного, да, чтобы вы представили себе картинку, значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, я уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, ибо разница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, в Хамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклаков, присущий ему скромностью в некоторых отношениях, говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, но ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал после этой работы. И он был одно время увлекался толстовцем. Он жил в какой-то толстовской колонии, Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу, гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да.
1: Ну, стрекулист.
0: Вот, значит. Ну, стрекулистом прозывали его братца Николая.
1: Ах, все-таки министра.
0: Да-да-да. Значит, так... Он поступил на естественное отделение Московского университета. У него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения. И особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там отмечали столетие революции. И он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее. Он познакомился там со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами. У него прекрасный французский язык. И он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов. Там. Целое дело было, в общем. Его арестовали. Арестовывали, кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, ну, любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось дело, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова. медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по...
1: И в Англии скончался.
0: Да, и можете себе представить, российский медиевист занимался...

0: занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, и Виноградов ему, конечно, дал очень много, и у Милюкова он учился. Милюков, который был на 10 лет старше, был вот, в числе прочего, университетским наставником. Он и Ключевского слушал, конечно, тоже не слушал Ключевского, участия на историческом факультете. И публикация Маклакова, одна из первых, это в ученых записках Московского университета, «Избрание жребием в финском государстве». Студенческая работа, на которую ссылались вполне серьезные ученые, включая Ростовцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал перу Маклакова, другой – перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно, он пишет в своей последней книге воспоминаний. Так что вот такой круг, значит, общения. И как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты? А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если мне память не изменяет, там, значит, было 9 детей в общей сложности. Мать рано умерла. Отец женился вторым браком на Лидии, урожденной Королевой, в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова. И авторе очень известной повести «Девушка Лида», популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была одно время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да? Что-то такой колхоз, да, называющий своими именами. И что делать? Маклаков решает, да, и к тому же из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности, попечитель тогда Московского округа, впоследствии министр народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он его, в общем, не разрешил оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юристы. Ведь профессия была, в общем, заработной, да? И что делать? Ведь курс-то большой, да, а он так уже там вечный студент, сколько там учился, то на одном, то на другом, там потом его исключали, он там, мачеха его увезла во Францию и Швейцарию, где он общался, среди прочих, с Элизе Реклю, знаменитым анархистом, и с кем только Маклаков не общался, с Мечниковым общался, и с Львом, и с Ильей. И, короче говоря...
1: Со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой, если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
0: Нет, не со Льва. Лев это был по части вообще всяких революционно-демократических идей. То был Иван Ильич. Был же Илья Мечников, да? Был Иван.
1: Великий.
0: Да, и был Лев.
1: Ага, он с Ивана.
0: Автор вот этих самых книжки, которые Маклакову очень нравилось, что это такое «Цивилизации великие реки». Я могу что-то путать, но думаю, не ошибаюсь. Можно проверить.
1: С этого брата Мечникова.
0: Да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, они были очень разные, конечно, братья, но один из них был первым Нобелевским лауреатом, да, русским. Короче говоря, вот это такой бэкграунд, и что он делает Маклаков? Он решает пройти курс юридического факультета за год. За, повторяю, один год. Нормальный юридического факультета Московского университета.
1: Ну, понятно, что масса предметов ему зачтена, потому что...
0: Не-не-не, они другие. Это другие предметы.
1: Нет-нет, я понимаю, по специальности это предметы другие. Но на обычном факультете, там, где учатся 4 или 5 лет, там есть и общекультурные предметы.
0: Ну, вы как-то с советской системой образования, по-моему, это все путаете.
1: А прокидываю в историю
0: советской... Историю КПСС там политэкономии не преподавали.
1: А физкультура, интересно, была?
0: Боюсь, что нет. Короче говоря... Маклаков даже, значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным. Плакат в своей комнате, на которой было написано: «Прошу гостей дольше 3 минут не задерживаться», чтобы никто, так сказать, не обижался.
1: Хороший, актуальный очень
0: и
1: плакат.
0: И он за год прошел этот курс, и некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены. Как это вообще-то? Премудрость, а он тут за один год, да? Он сдал все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какое-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить. Это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Махлаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, который он впоследствии написал замечательный очерк, ну, а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей, в частности, который был полнейший, конечно, разгильдяй. Там была такая знаменитая сцена, как-то с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там в этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани.
1: Лев вот. Толстой любил ходить в бани.
0: Да, да, Хармс. Да, да, да, это правда. Это не только Хармс, это правда. И они, значит, пошли в Прагу, и Илья, значит, который там пытался подтрунить Маклакова, он, значит, сказал этому самому официанту: принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает. А тот только спросил, с горошком или, значит, там, с пюре. Ну, что там, по-моему, был, значит, горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующе приподнимает крышку над этой самой. Говорит: что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тот принес мозги.
1: Отличная история.
0: Да, да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в маклаковских переписке и рассказах, это встречается у мемуаристов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых, но пришлось заплатить мне, писал в этом письме Алданова Маклаков. Вот такая, значит, история. И он был земский деятель, он был секретарем кружка «Беседа», как уж там понимали протоколы, которые он вел. Члены кружка мне, это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, о котором можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут, собственно, основателями, ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым Антоном Павловичем. И, например, он его консультировал при покупке дачи. И в его письмах содержится, среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, такие неожиданные. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией. И он совершал путешествие в свое время в Японию, Чехова, да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой, и вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Ну, не тех, как выяснилось, не тех пожалел, да. Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола. У него был роман с Марией Федоровной Андреевой, известной, значит, актрисой, из первых красавиц своего времени. Вот бурный, так сказать, роман, но впоследствии как-то они разошлись, ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького, и Горький Маклакова, видимо, на этой почве он, значит, недолюбливал и уверял, что Маклаков был прототипом, одним из, во всяком случае, прототипов Клима Самгина, не самого симпатичного из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ЦК, депутат трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
2: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. Василий Маклаков, Марк Алданов. Огромный том, охватывающий эпистолярий за четверть века, вышел в московском издательстве «Роспен». Переписку составил и прокомментировал наш сегодняшний гость, профессор Олег Будницкий.
1: Олег Витальевич, чтобы переехать все-таки в эмиграцию и коснуться самого главного сюжета нашей сегодняшней беседы, я попрошу вас уточнить для наших слушателей, напомнить тем, кто не знает этого, эпизод с вступлением, с неудачным вступлением Маклакова в свою должность посольскую в Париже осенью 17 года. Что там за казус произошел?
0: Ну, как я уже говорил, Маклаков отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием, неудовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручать верительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться ваннами. У него болели ноги. И он был таким полупризнанным послом до 24-го года, когда Франция признала СССР. А потом был, значит, назначен французским правительством главой Офиса по делам русских беженцев при французском министерстве иностранных дел. И одновременно был избран представителем иммигрантских организаций председателем иммигрантского комитета в Париже. И вот в должности главы Офиса там менялись немножко названия, но суть осталась та же, он и был до конца буквально своих дней.
1: И в этом своем статусе он и вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
0: Ну, он вступил в статусе, прежде всего, уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков и Алданов принадлежали к числу, так сказать, отцов-основателей русских масонских лож в Париже и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Алданова Маклакову 29-го года, в котором он благодарит его за присланный оттиск его, значит, воспоминаний и современных записок, оттиск был послан с надписью, и Маклаков... Алданов, конечно, пишет, что он ничего в этой надписи не понял. Но это рефрен, который будет сопровождать до последних вообще дней. Маклаков знал Алданова. Я не знаю, когда он познакомился с ним лично. Но как литератора он его знал, по крайней мере, с 20-го года. Потому что в своей речи блистательной, произнесенной в Париже в начале 21-го года, «Большевизм и Толстой», Маклаков цитирует книжку Алданова «Ленин». Я думаю, многие слушатели удивятся, что за Ленин такой, да, и которого, так сказать, нет в трудах Алданова. Вот, этих вышло, по-моему, по меньшей мере, 3 собрания сочинений Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19-м году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма, псевдоним его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Жалио-Кюри, и Эрен, прошу прощения, Жалио-Кюри, так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии, по-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И когда началась война, Алданов пошел в французское министерство, в военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. То никто еще-то не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы, так сказать, побоятся применить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому, что в ответ британцы и устами Черчилля обещали сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции, он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19 году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, а вполне себе политические. Он был член партии, трудовой партии народных социалистов, да? И партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции, конечно, членов этой партии можно было пересчитать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки. Но, тем не менее, это были люди заметные. Среди народных социалистов был, кроме Алданова, Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий Одинец, вот, вернувшийся в СССР. В общем, пути их разошлись довольно далеко. Вот. И Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну, вот одна из таких первых его заметных книг – это «Ленин», на русском языке не существующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком, завтраки в Париже поздние, у Софьи... Ну,
1: это просто это их название, завтраки, по-нашему, да. Это обеды.
0: Обеды, да.
1: В 12 или в час, скорее.
0: Да, приблизительно так, да. За, так сказать, завтраками у Софьи Григорьевны Пети, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильярана, Эжена Пети, которого называли по-простому Евгений Юльевич, известного русофила, вот это был такой салон, так, где встречались, в общем-то, люди, причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался, так сказать, вот по четвергам, завтракал, это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели эмиграции.
1: Фантастическая,
0: да,
1: компания.
0: Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже. Из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». «По вашему выражению», — пишет Маклаков Алданову, «права человека и империи» и так далее. А это звучит очень интересно, потому что в этом споре как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков – права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклакова, и которые он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при существовании государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как, вот где найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? А тем паче, что меньшинство нередко бывало или просто бывало правым, или не в смысле политического спектра, а в смысле правоты. Или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему, не припомню уж кем, была такая надпись «Убежденному защитнику всяких меньшинств», то есть Маклакова. Вот это одна из тех проблем, которые обсуждались. Но, повторяю, до войны это обычно вот такие письма, в которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше о сборе средств в пользу современных записок или в пользу Мережковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям, но переписка не слишком интенсивна. Понятно, они живут в одном городе, они общаются, они могут еще поговорить по телефону. Маклаков еще все-таки что-то слышит, потом он теряет слух, и он сам писал, превращает в глухого урода, потому что он не слышит, и силу этого теряет способность к коммуникации вот по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят ораторы. Это была его такая трагедия, тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем.
1: И доля переписки, разумеется, возрастает после войны.
0: Не просто доля, а практически вся переписка – это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит в Штаты, он приезжает туда в самом начале 41-го года, И это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии, так сказать, того места, которое он заслуживал, и которое он считал, что он заслуживает. В том числе речь шла о печатном, о каком-то руководстве печатным органом и так далее. Именно еще едущие, плывя, значит, да, в Нью-Йорк, Алдана уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало конца», который в английском переводе назывался «Пятая печать», «The Fifth Seal», которая была избрана книгой месяца, издана была она у Скрибнера, и была продана, по крайней мере, к 1945 году, 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость. Ибо когда Алданов, значит, там вот собирался или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, вот которым как бы как-то удачно они, значит, сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной?
1: А тут появляется бестселлер.
0: А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка. Точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го. Это одна записочка по-французски Маклакова, открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко. И потом начинается интенсивнейшая переписка с 45-го года.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов». О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
1: Если коротко обо всем, обсуждается самый горячий вопрос 1945 года, как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого потрясшегося эмиграцию, визита Маклакова и нескольких других видных эмигрантов в советское посольство 12 февраля 1945 года с предложением примириться. Примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная, она одержала победу в войне, вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление, восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти, а казалось, что вот она, эволюция видна, и на армию. Армия, скажет свое слово, не может же армия, так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков с советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской, «Русские новости», возникшие в Париже, претендовавшие на то, что они преемник последних новостей, но там, кроме логотипа и одной части названия, ничего, конечно, не было общего с прежними знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Эмиграция, советской власти эмиграция», в которой как раз выдвигает это условие «права человека», чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая и полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать остракизму и рвать с теми людьми, которые как-то совершили этот жест по отношению к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру. Да? И Маклаков об этом писал. Вы не представляете себе, что здесь было. И человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного, мерзкого коллаборационизма значительной части эмиграции, он не может понять того движения, которое мы, так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу Советов, по существу, да, и это было спасение. Так что вот об этом разговор, и потом, когда становится понятно, что советская власть никак не эволюционировала, и начинается вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в плане, я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала «Звезда Ленинград» и борьба с этим космополитом, и прочее, прочее, прочее. И начинается холодная война, и, собственно говоря, это переписка эпохи холодной войны. Холодной войны обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя эмиграции в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алданов пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если Советы начнут наступление в Европу?
0: Как же они отвечают на эти вопросы?
1: Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов, что делать, да, вот они все время спорят о позиции Керенского, он на самом деле признает войну или не признает. Ведь иммигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс. Во-первых, появилась вторая волна, как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие. Как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алданов был абсолютно непримирив, Маклаков считал, что надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих иммигрантов, он в чем? В войне, да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что, как себя вести в случае этого мирового конфликта. Но до чего они могли, так сказать, договориться, это молчание. Молчание. Мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание. Ничего другого они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки.
0: Интересно, а вопросы искусства, литературы обсуждаются? Я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода была все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных?
1: Еще как. Еще как. Там обсуждаются, и там масса сведений о Бунине, конечно же. И просто это вот такие Алданов, близкий друг Бунина и, наверное, самый один из ближайших его друзей. И, кстати, Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями. После войны они делились друг с другом. Я даже думал, публиковать это или нет. Потом решил, публиковать буду все. Болезнями, и вообще всем-всем-всем. Буквально всем-всем-всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать, 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля, конечно же, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житии, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи. Конечно, обсуждение литературных произведений, алдановских, и вообще в жанре исторического романа там необыкновенно интересные строки, написанные как Алдановым, так и Маклаковым. Истоки очень там подробно обсуждаются.
0: Алдановский
1: роман, да, такой монументальный, да. «Унская ночь» Алданова. Потом очень интересное взаимоотношение с издательством этим, издательством имени Чехова, чудом вдруг возникшее и наиздававшее множество всего. Алданов же был его литературным консультантом, по существу, да. И о том, как Маклаков пишет свои воспоминания, обсуждение этих воспоминаний, очень интересно. Так же, как вообще процессы издательские, издание, история с изданием «Второй думы» Маклакова, вот написанной в деревне у Бориса Нольде, обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 49-м году, вышедшее в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. И единственное собрание речей Маклакова, лучшего российского оратора. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочем. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения, конечно, толстовской прозы. Как я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень густо населена людьми разными. Там одни из самых, если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский, это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур, и встречи, и формальные, и неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа, и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организация, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, тем не менее, они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Надо сказать, то, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно, так? Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма чрезвычайно интересна. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими, и роли личности Петена, так, маршала Петена, и русских коллаборантов тоже очень любопытно. Очень любопытно, ведь они общались с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Да? Значит,
0: вот это очень интересно, этот аспект. Насколько правительские способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
1: Но вы знаете, я уж не припомню, не припомню деталей, а в каких-то мелких деталях они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть, и мы же знаем, да, определение кремлевской политики, что это борьба бульдогов под ковром. Так, но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а переписки с Борисом Бахметьевым, мною ранее опубликованной.
0: В трех томах.
1: Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там 10 или 15 там, лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил. Начало 20-х он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма, его, так сказать, термидоризация, обружевазивание, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, да, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой. Ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской эмиграции – Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александровича Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
7: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
8: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
9: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
10: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
11: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
12: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Привет, это Полина Галуева.
14: И Виктор Кульганик.
13: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
14: И, конечно же, гражданина.
15: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
13: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
16: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
14: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
13: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
15: Говорят, что где-то есть острова.
13: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
17: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
13: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
14: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
16: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
14: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
18: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
13: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
14: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
19: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
14: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
20: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
14: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
18: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
14: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
21: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
14: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
21: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
22: Ах, кто
1: попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подью ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскую.
2: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
13: А из чего будет состоять наш подкаст?
14: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
22: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
13: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
16: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
23: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
24: Это относится к недружественным действиям, будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
23: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
16: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
23: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
25: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
23: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
16: «Дипломатия тарифов». Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу, и вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит, они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
23: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых «адских санкциях». Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти полуторамиллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
0: To Vladimir Putin, we have your number.
3: Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
23: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
23: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
5: Добрый день.
23: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
5: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае, мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
23: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
5: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесен на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительная стимул стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
23: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
7: Добрый день.
23: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
7: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться. И,

0: То есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
1: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
0: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
1: Ну и к персонали Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов, как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партии правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время, ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот немытьем так катанием поддержать и дух Анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
0: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад плечет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
1: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
2: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
3: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
2: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около 1500 долларов, после чего

0: предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Храмеевы фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
1: Далее Юрий Храмеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
0: Когда завербованный отказался, Храмеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
1: Юрий Храмеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Храмеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
0: А эмиссар Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
2: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
0: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
3: Олег был известен центру Досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
0: Смоленинова центр Досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
4: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
0: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
5: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
6: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там, тектонические, которые происходят в Германии и во Франции, то, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
5: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
7: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально зафиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
5: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
8: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
5: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
8: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас. На самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
5: Но в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
8: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, вот как всегда он говорит, что это не мы, вот, но потом в конце концов признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но ну, все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
5: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
8: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно все, всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
5: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевчукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания: партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование, за исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальной альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
1: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
0: Владимир Карамурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
2: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия яблока единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
3: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
4: Наиболее отвратительно то, что начиная с 2014 года российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными, но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
3: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
2: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване и ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
3: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
1: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. И вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой и любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
3: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
4: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты, не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
3: Илья Будрайцкий пишет про переосмысление умного голосования.
1: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
3: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
2: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
3: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
5: Когда Кац, Навальный, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации – специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
3: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
1: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют, да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
3: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
2: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина участия в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
3: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
4: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
3: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
2: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром желательно в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться. Все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
3: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
1: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать, остался независимым депутатом, а потом ушел с группой моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представили такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
3: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
4: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
3: Политик Иван Тютрин цитирует заявление Форума Свободной России о выборах.
1: Заявление Форума Свободной России о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
3: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — «Команда Путина», призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине: «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства, знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
4: Овечкин: «После начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
3: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
1: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
3: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
2: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
3: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
5: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
3: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
1: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
3: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
4: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
3: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
1: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
3: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
2: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
3: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
4: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
3: Блогер Авраам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
1: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе Washington Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало? Гандону.
3: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
4: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Washington Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного для фашиста.
3: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
1: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
3: Дмитрий Зит об утрате доверия.
2: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он не добровольно.
3: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
1: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
3: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера наконец подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, и сочетать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько это на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект — 30 магазинов. Ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там, аптечка, бронежилет. Ну, ты просто... Это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем в доспехе рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он там бегал быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современный пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну, хорошо, даже нагрузился, какой-то шаг пошел, но прошел он там, 5 километров. Дальше закончился боекомплект. Что он делал? Должна какая-то техника или кто-то должен ползти за ним? Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное — это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе просто там рассказывают друг другу на всех этих их эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года, количество территорий, которые россиянам удалось оккупировать, их потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю, 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26-го года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25-го года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, то это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
0: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направление ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
3: «Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке. Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжения беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы».
0: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченное обвинение против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш на специальной пресс-конференции в Белом доме.
4: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
0: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша, как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемые остаются на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля. Все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России, который вообще-то продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам – за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко» – регистрация федерального списка, которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагает либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение «Форум свободной России» считает единственно правильным решением полностью

0: Только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты Цахал якобы убивают младенцев ради хобби. Второй – это фейковый фильм, в котором израильские солдаты представлены как насильники. И третий случай – это недавно появившийся фильм «Наза», который изображает солдат и офицеров Цахал военными преступниками. Пора разобраться с этим. Прямо сейчас я собираюсь внести от имени правительства 2 законопроекта. Первый – лишать гражданства тех, кто возводит клевету на солдат армии Израиля. И второй – ударить по их карману и увеличить в 20 раз сумму, которую можно будет через суд взыскать с клеветников. Ударить и по их карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих 2 законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «Наза». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации, о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армией освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якоб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
2: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Приштине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге собралась толпа косовских албанцев. Решение судьи произвело прям-таки ошеломительное воздействия на коптскую общественность. Фактически все политические деятели коптские выступили с резкой критикой разности.

0: степени патриотизма. Парламент обсуждает вопрос о закрытии этого специального суда. Дело в том, что этот судебный орган, у него такой специальный характер, он был организован в сотрудничестве с Европейским Союзом. Это официальная часть косовской юридической системы, как бы вынесенная за границу, в Гаагу, на деньги Европейского Союза, который вообще обеспечивает функционирование беспристрастной судебной системы в Косове. Там работают западные судьи, приговор выносил американец, в судебной коллегии француз и ирландец. Конечно, это решение было крайне неожиданным и воспринято как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которые они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация, и поэтому столь жесткий приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
1: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявлены обвинения?
0: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой. Они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стала брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Косовской освободительной армии появились сеть своих там маленьких тюрем или центров задержания, и там вот этих людей убивали, мучили, били, и в обвинительных документах почти 400 человек, которые были похищены, вот около сотни убитых, и главная, так сказать, линия обвинения заключалась не в том, что Хашим Тачи или Куб Красничи лично своими руками там кого-то убивали. Доказывал суд, и по мнению суда это было доказано обвинением, что существовала коллективная или организованная преступная группа, результатом деятельности которой была вот эта система уничтожения политических оппонентов. И, кроме того, по международному принципу ответственности командира, эти люди, если сами не принимали участие в исполнении преступлений, но знали об этом и не препятствовали их выполнению. Это очень распространенная, вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тачи и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение, ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, я вскоре после конфликта я приехал в Приштину и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит, всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно, там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
1: Ну, получается, что Тачи сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест и сдался?
0: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако, что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождения его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Чаще сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положен ему вот этот вот полный срок. Но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
1: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу. И сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту. Паспорт можно перевыпустить. Но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, даты рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав, в некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
5: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
4: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
7: Мы с вами беседуем на полях фестиваля OutLoud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабаном представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
8: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью. Мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
7: Сценарий мюзикла, да?
8: Вот да, который, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует «Замятинское мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
7: Да-да, там даже на афише написано «мультимедийный мюзикл».
8: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
7: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
8: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама, которая выносила 4-ю копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни во что не...
7: Ни во что не врезаться,
8: чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова ровно в такой же как бы, ситуации, что, когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
7: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
8: Не представлены лично до сих пор.
7: Да, это как вообще происходило?
8: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
7: Угу.
8: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное. Если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
7: Ну, как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
8: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
7: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
8: Конечно. А ты, это актерская задача.
7: Актерская, и, в смысле, мюзикл написать?
8: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой песне люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
7: И это надо все тоже передать поэтически,
8: чтобы ты, да? Да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
7: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
8: «Где из меня сырой, кипящий горький свет». Бил вольтовой дугой без отдыха и спроса. Продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих. Стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю. Заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой. Смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтобы помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
7: Спасибо большое.
8: Такое есть.
7: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из 3 таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и 84, естественно, там и Брэдбери, можно вспомнить, Фаренгейтом и так далее, но вот 3 канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
8: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
7: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новоясовский стих прочитать, если
8: мне понравился про Новоясовский.
7: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно.
8: Ну, просто это тоже невероятно.
7: Да, расскажите предысторию.
8: Злободневная вещь. Угу. Да, мы же все. Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
7: оборвалка,
8: что ли. Да, смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, Мы заменили новоязв, на новоязве не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы, из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника паяться с ним были неосуществимы, ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны, вы вечно чем-то недовольны, свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга, как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило, и для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
7: Спасибо большое. Спасибо.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
7: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
8: Да.
7: Море успокаивает?
8: Да, море помогает? Море все меняет, правда.
7: Как ваш греческий? Учите?
8: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим «Спайдермена», да, по-гречески.
7: А дети встроились в эту жизнь?
8: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. межсезонье это было. И я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
7: Как в одном районе Москвы.
8: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорту Ларнака и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
7: Это самое,
8: на самом деле, это бесценное
7: конечно,
8: чувство.
7: Конечно.
8: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
7: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, 1-1.5 года, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
8: Да.
7: Ну, со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
8: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
7: Ну, из практики, собственно, да?
8: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем, много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
7: Втроем между собой, да?
8: Да, и я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут. Они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
7: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
8: Русский,
7: да?
8: Английский, греческий.
7: Угу, угу.
8: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
7: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
8: В этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1-й класс, а у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
7: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
8: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит странно, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
7: И еще сочиняешь,
8: возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
7: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
8: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
7: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на 2 категории. Кто-то ждет окончания, ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
8: Да.
7: Как
8: да,
7: вы с этим осознанием живете?
8: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мамы не стало. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время
7: не
8: оплакивать. Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения к Вове Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
7: Из разных...
8: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но... есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
6: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит Радио Свобода.
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
14: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
15: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
16: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
17: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
18: Это относится к недружественным действиям. Будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
17: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
16: современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
17: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
19: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
17: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
16: «Дипломатия тарифов». Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
17: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
20: Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
17: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
21: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
2: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал, его принятие ожидалось еще в прошлом году, и, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
0: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительный стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть по большому счету Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
0: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
22: Добрый день.
0: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
22: По-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается.
8: Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
0: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
8: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом

0: правящие. Возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время, ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот не мытьем так катанием поддержать и дух Анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
1: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад плетет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
0: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
2: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
3: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
2: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеева фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
4: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего два, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
2: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
4: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
2: А эмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
5: Непонятно, зачем все это делается.

0: Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
1: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
2: Олег был известен центру Досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
1: Смоленинова центр Досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
3: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
1: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
4: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
5: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там, тектонические, которые происходят в Германии и во Франции, то, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
4: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на мой взгляд, а каковы могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
6: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и в принципе осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально зафиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или же каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов, очевидно, очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
4: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
7: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
4: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг, и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
7: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила, то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
4: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
7: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, их там нет. Вот как всегда он говорит, что это не мы. Вот. Но потом, в конце концов, признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
4: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
7: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно все, всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
4: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого с начала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера, наконец, подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, и сосчитать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько это на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект — это 30 магазинов. Ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там, аптечка, бронежилет. Ну, ты просто... Это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем доспехи рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он там бегал быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современное пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну, хорошо, даже нагрузился, какой-то шаг пошел, ну, прошел он там, ну, 5 километров. Дальше закончился боекомплект, что он делал? Должна какая-то техника или кто-то должен ползти за ним? Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное — это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе пусть там рассказывают друг другу на всех этих их эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года, количество территорий, которые россиянам удалось оккупировать, их потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю, 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26-го года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25-го года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, то это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
0: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направление ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
3: «Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке. Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжения беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы».
0: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченные обвинения против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш на специальной пресс-конференции в Белом доме.
4: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
0: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша. Как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемые остаются на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля. Все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России который вообще-то продлится 3 дня с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам – за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко», регистрация федерального списка которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагает либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение «Форум Свободной России» считает единственно правильным решением полный бойкот голосования. Вот что говорит один из лидеров форума Гарри Каспаров.
6: Антивоенная позиция, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата – победа Путина или его поражение. Любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там эти разглагольства, умствования, там, Кац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, в израильских тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты Цахал якобы убивают младенцев ради хобби. Второй – это фейковый фильм, в котором израильские солдаты представлены как насильники. И третий случай – это недавно появившийся фильм «Наза», который изображает солдат и офицеров Цахал военными преступниками. Пора разобраться с этим. Прямо сейчас я собираюсь внести от имени правительства два законопроекта. Первый – лишать гражданства тех, кто возводит клевету на солдат армии Израиля. И второй – ударить по их карману и увеличить в 20 раз сумму, которую можно будет через суд взыскать с клеветников. Ударить и по их карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих двух законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «НАЗА». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации, о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армией освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якоб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
1: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Прищине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге собралась толпа косовских албанцев. Решение судьи произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность. Фактически все политические деятели косовские выступили с резкой критикой разной степени патриотизма. Парламент обсуждает вопрос о закрытии этого специального суда. Дело в том, что этот судебный орган, у него такой специальный характер, он был организован в сотрудничестве с Европейским Союзом. Это официальная часть косовской юридической системы, как бы вынесенная за границу, в Гаагу, на деньги Европейского Союза, который вообще обеспечивает функционирование беспристрастной судебной системы в Косове. Там работают западные судьи, приговор выносил американец, в судебной коллегии француз и ирландец. Конечно, это решение было крайне неожиданным и воспринято как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которые они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация, и поэтому столь жесткий приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
0: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявлены обвинения?
1: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой, они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стало брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Косовской освободительной армии появились сеть своих там маленьких тюрем или центров задержания, и там вот этих людей убивали, мучили, били, и в обвинительных документах почти 400 человек, которые были похищены, вот около сотни убитых, и главная, так сказать, линия обвинения заключалась не в том, что Хашим Тач или Куб Краснич лично своими руками там кого-то убивали. Доказывал суд, и по мнению суда это было доказано обвинением, что существовала коллективная или организованная преступная группа, результатом деятельности которой была вот эта система уничтожения политических оппонентов. И, кроме того, по международному принципу ответственности командира, эти люди, если и сами не принимали участие в исполнении преступлений, но знали об этом и не препятствовали их выполнению. Это очень распространенная, вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тачи и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение, ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, я вскоре после конфликта я приехал в Приштину и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит, всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно, там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
0: Получается, что Тачи сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест и сдался?
1: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако, что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождения его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Чаще сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положен ему вот этот вот полный срок. Но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
0: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свободной Европы» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
7: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу. И сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту. Паспорт можно перевыпустить. Но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, даты рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав, в некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
10: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
11: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
12: Это относится к недружественным действиям, будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
11: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
10: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
13: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
14: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
13: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
10: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу, и вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит, они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
13: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти полуторамиллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
15: To Vladimir Putin, we have your number.
16: Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
13: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
17: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
13: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
18: Добрый день.
13: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
18: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
13: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
18: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительная стимул стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
13: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
19: Добрый день.
13: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
19: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать, и российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть, налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
13: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
19: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
13: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партии,

0: Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
1: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
2: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
3: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
2: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеева фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
4: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
2: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
4: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
2: А Эмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
5: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
2: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр «Досье» совместно с «Süddeutsche Zeitung» и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
6: Олег был известен центру «Досье». Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях

0: О российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
1: Смоленинова центр досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
2: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
1: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
3: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
4: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии и во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
3: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
5: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально зафиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или же каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
3: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
6: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
3: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг, и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
6: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила, то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
3: Но в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
6: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, их там нет. Вот как всегда он говорит, что это не мы. Вот, но потом, в конце концов, признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
3: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
6: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
3: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевчукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот, да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на афише написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или его водят за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама, которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что, когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бармалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Читаю, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылает готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того, какая это красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, и, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты, да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
4: Спасибо большое.
5: Такое есть
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новоясовский стих прочитать, если
5: мне понравится про Новоясовский.
4: Мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно
4: злободневная
5: вещь. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли. Да, смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Оставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое, спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганека. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим
4: в дубляже
5: Спайдермена, да. По-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. Межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: Как в одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнака, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это самое,
5: на самом деле, это бесценное чувство.
4: Конечно, конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество.
4: Мы
5: все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем, много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за две недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут. Они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
5: В этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и две недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через три дня идет в первый класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете,
5: мы...
4: даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно... Особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за две недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь,
5: возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
5: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было два концерта в Херцегнове и в Будве. еще и как бы работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Да, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения к Вове Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался, и я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян.
4: Россиян.
5: И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко, до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит Радио Свобода. Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
10: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
11: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания. Партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование. За исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальные альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
14: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через 2 недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
13: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
15: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия «Яблока» единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
13: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
16: Наиболее отвратительно то, что начиная с 2014 года российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными, но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
13: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
15: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване. И ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
13: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
14: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. И вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой и любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
13: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
16: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом, те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
17: Илья Будрайцкис пишет про переосмысление умного голосования.
14: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовые явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
17: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
15: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
17: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
1: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации – специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
17: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
14: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при

0: рисует любой результат на выборах. Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина – участие в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
1: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
2: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власти полностью и ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70%, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
1: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
0: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно, поэтому встань и иди на участок. Утром желательно в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться. Все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
1: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
3: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группой моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представились такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
1: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
2: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
1: Политик Иван Тютрин цитирует заявление Форума Свободной России о выборах.
3: Заявление Форума Свободной России о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко».

0: До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них – значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — команда Путина, призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
4: Овечкин после начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
1: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
0: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
1: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
5: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
1: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
2: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
1: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
0: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
1: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
4: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
1: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
0: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
1: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
5: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
1: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
4: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
1: Блогер Аврахам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
0: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе «Вашингтон Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало, гандону?
1: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
4: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Вашингтон Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного для фашиста.
1: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
0: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
1: Дмитрий Зит об утрате доверия.
5: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он недобровольно.
1: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
0: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
1: С вами был Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
1: Пожарники, мы чуем.
2: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
1: Но я так понимаю, что они все добегают.
0: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
2: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
0: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
3: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
0: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
2: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов, и второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга, и мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше, однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой сузила спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
4: Настолько детально и настолько конкретно.
0: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
2: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
4: Баллистичные ракеты.
0: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
2: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта нуждаются в более подробном изучении.
4: Конкретного анализа.
0: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
5: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
6: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
0: Сказала Марсі Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
4: Тут несколько важных факторов.
2: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
4: И первый удар был военным злочином.
0: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
2: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
4: И повязывали за конкретными персоналиями.
0: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты. А в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
4: Про застосование крылатых ракет.
2: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
4: И правильно сберегать.
0: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
2: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решений об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
4: Например, атак на энергетику.
0: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот, о как частой практике идет речь?
2: К сожалению, процентные отношения определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные, не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
4: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
0: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
7: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России? –
8: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
9: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
10: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера наконец подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, и сосчитать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько это на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект 30 магазинов, ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там, аптечка, бронежилет. Ну, это просто это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем доспехи рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он там бегал быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современное пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну, хорошо, даже нагрузился, какой-то шаг пошел, но прошел он там, 5 километров. Дальше закончился боекомплект. Что он делал? Должна какая-то техника или кто-то должен ползти за ним? Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное – это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе пусть там рассказывают друг другу на всех этих их эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года, количество территорий, которые россиянам удалось оккупировать и потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю, 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26 года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25 года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, то это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
0: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направление ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
3: «Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке». Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжения беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы.
0: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченное обвинение против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш на специальной пресс-конференции в Белом доме.
4: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
0: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша. Как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемые остаются на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля. Все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России, который вообще-то продлится 3 дня с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам – за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко» — регистрация федерального списка, которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагают либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение «Форум Свободной России» считает единственно правильным решением полный бойкот голосования. Вот что говорит один из лидеров форума Гарри Каспаров.
6: Антивоенная позиция, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата. Победа Путина или его поражение. Любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там эти разглагольства, умствования, там, Кац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты

0: карману и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще, я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих двух законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «НАЗА». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации, о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армии освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якуб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
1: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Приштине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге собралась толпа косовских албанцев. Решение судей произвело прямо-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность. Фактически все политические деятели косовские выступили с резкой критикой в разной степени патриотизма. Парламент обсуждает вопрос о закрытии этого специального суда. Дело в том, что этот судебный орган, у него такой специальный характер, он был организован в сотрудничестве с Европейским Союзом. Это официальная часть косовской юридической системы, как бы вынесенная за границу, в Гаагу, на деньги Европейского Союза, который вообще обеспечивает функционирование беспристрастной судебной системы в Косове. Там работают западные судьи, приговор выносил американец, в судебной коллегии француз и ирландец. Конечно, это решение было крайне неожиданным и воспринято как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которые они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация, и поэтому столь жесткий приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
0: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявлены обвинения?
1: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой. Они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стала брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали сотрудничали или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Косовской освободительной армии появились сеть своих там маленьких тюрем или центров задержания, и там вот этих людей убивали, мучили, били, и

0: в обвинительных документах почти 400 человек, которые были похищены, вот около сотни убитых. И главная, так сказать, линия обвинения заключалась не в том, что Хашим Тачи или Куб Красничий лично своими руками там кого-то убивали. Доказывал суд, и по мнению суда это было доказано обвинением, что существовала коллективная или организованная преступная группа, результатом деятельности которой была вот эта система уничтожения политических оппонентов. И, кроме того, по международному принципу ответственности командира, эти люди, если сами не принимали участие в исполнении преступлений, но знали об этом и не препятствовали их выполнению. Это очень распространенная, вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тачи и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение: ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, я вскоре после конфликта я приехал в Приштину и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит: всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно. Там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
1: Ну, получается, что Тачи сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест и сдался?
0: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако, что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождения его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Часть сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положен ему вот этот вот полный срок, но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
1: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европы» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу. И сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту. Паспорт можно перевыпустить. Но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, дата рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав, в некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Настоящее время на «Радио Свобода».
5: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
6: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания. Партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование. За исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальные альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила, партия власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
8: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
7: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
9: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия яблока единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
7: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
0: Наиболее отвратительно то, что начиная с 2014 года российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными, но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
7: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
9: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване и ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
7: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
8: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. И вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой и любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
7: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
0: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
7: Илья Будрайцкий пишет про переосмысление умного голосования.
8: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
7: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
9: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
7: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
10: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации – специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
7: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
8: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют, да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
7: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
9: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина – участие в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
7: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
0: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
7: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
9: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно, поэтому встань и иди на участок. Утром желательно в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться. Все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
7: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
8: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группы моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представили такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
7: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
0: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
7: Политик Иван Тютрин цитирует заявление Форума Свободной России о выборах.
8: Заявление Форума Свободной России о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
7: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — команда Путина, призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
0: Овечкин после начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
7: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
8: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
7: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
9: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
7: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
10: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
7: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
8: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
7: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
0: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
7: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
8: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
7: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
9: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
7: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
0: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
7: Блогер Аврахам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
8: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе Washington Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало? Гандону.
7: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
0: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Washington Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного для фашиста.
7: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
8: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
7: Дмитрий Зит об утрате доверия.
9: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он не добровольно.
7: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
8: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
7: С вами вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
3: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
4: Это относится к недружественным действиям. Будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
3: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
2: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
5: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
6: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
5: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
2: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
5: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
7: To Vladimir Putin, we have your number.
8: Владимир Путин, мы знаем, как тебе достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
5: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
5: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
9: Добрый день.
5: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
9: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
5: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
9: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительная стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И, по большому счету, активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
5: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
10: Добрый день.
5: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае его подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
10: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть, налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
5: Вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
10: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
5: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партии правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот и не мытьем так катанием поддержать и дух анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
10: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад плетет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую стратегическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
5: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на четвертую статью НАТО.

0: гражданина Кубы Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу «Викинг» и Оэмис Рамагоса Дурути.
1: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
0: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Храмеевы фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
2: Далее Юрий Храмеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
0: Когда завербованный отказался, Храмеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
2: Юрий Храмеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Храмеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
0: А Оэмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
3: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
0: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига? Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
4: Олег был известен центру Досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
0: Смоленинова центр Досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
5: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
0: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
6: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
7: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии, во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.

0: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на мой взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
1: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально зафиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов, очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
0: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
2: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
0: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
2: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
0: Но в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
2: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, вот как всегда он говорит, что это не мы, вот, но потом в конце концов признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
0: Наталья, у нас немножко, немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
2: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
0: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабаном представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот, да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фише написано мультимедийный мюзикл.
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Читаю, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылает готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вер, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А это актерская задача.
4: Актерская, и в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты,
4: да?
5: Да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам, спосадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности. Наверное, так.
4: Ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если мне
5: сражаете.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Угу. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: обрывалка,
5: что ли. Да, смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое, спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: И как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим
4: Спайдермена
5: по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: В одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это
5: самое, на самом деле, это бесценное чувство.
4: Конечно, конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество.
4: Там, да,
5: и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы небесные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит,
5: да.
4: Со своей собакой, там, не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знали еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. Я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за две недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут. Они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень
4: круто.
5: Интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же
5: впитывают все.
4: В этой
5: среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и две недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через три дня идет в первый класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете,
5: мы...
4: даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за две недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песни успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь,
5: возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
5: Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мамы не стало. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Да, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения к Вове Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио «Свобода».
7: Говорит «Радио «Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Каким вам представляется будущее России?
7: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
8: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
9: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
10: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские христиане чуть ли не по природе своей. Единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества. Ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского.
2: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе Крупнейшая ярмарка искусства открывается в Испании. К 60-летию Патрика Модиана, памяти Лазаря Бермана, русский европеец Достоевский.

0: Начнем с карнавала, рассказывает Юрий Векслер.
1: Соответствуя старинным праздникам прощения с зимой, праздником перед постом наподобие русской масленицы, в Германии проходила традиционная карнавальная неделя, которую многие называют пятым временем года. Традиция костюмированных процессий шутников, традиция дурачеств характерна здесь для земель вдоль Рейна и частично вдоль Майна. В Берлине, например, где тоже любят шутку, попытки привить рейнскую традицию к успеху не привели. Итак, живущие вдоль Рейна сохраняют старые средневековые обычаи с региональными различиями и каждый год вносят много нового и актуального. Финалом является «Розовый понедельник» или «Понедельник роз». Никто точно не знает, как возникло это название. Если мысленно попытаться увидеть все происходящее с высоты, взору представится карнавальная эстафета, передаваемая с юга на север. На юге в субботу карнавалисты штурмуют ратуши, добиваясь от бургомистров выноса ключей от городов. В эти дни то, что не позволено даже Юпитеру, позволено дураку. И вот в первый понедельник февраля, словно собрав энергию волны карнавалов с юга, в Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне происходят главные процессии, растягивающиеся на многие километры. В этом году в них приняло участие 3 миллиона человек. Все так или иначе костюмированы, но зрелищем является шествие колонн, каждая из которых представляет какой-нибудь городок или деревню и свой тип уникальных карнавальных костюмов. Отовсюду слышна музыка, играет множество оркестров. В этих дефилирующих по большим городам процессиях есть и что-то, пародийно напоминающее советские демонстрации. Но вместо карикатурной скульптуры чужого дяди Сэма, здесь окарикатурены прежде всего свои собственные политики. Вот огромная фигура канцлера Шрёдера в виде голливудского Спайдермена, который, однако, запутался в собственных сетях. Вот он же, Шрёдер, в виде ведьмы, прогоняющий из резиденции канцлера сказочных персонажей Хензеля и Гретель, похожих на его политических противников Ангелу Меркель и Эдмунда Штойбера. Вот руководитель футбольного союза без штанов с подписью «Это сделалось в штаны». Шутка по поводу продолжающегося скандала с купленными матчами. Все-таки не забыт и дядя Сэм, точнее его наместник Джордж W. Буш, который, кстати, скоро приедет именно в эти края. Решение темы Буша вызвало даже дискуссии среди организаторов. Скульптурная группа изображает стоящего на четвереньках с обнаженным задом американского президента и представляющую к этому заду лестницу маленькую Ангелу Меркель. Многие назвали это безвкусицей, с чем, наверное, можно и согласиться, но карнавал – это отнюдь не школа хорошего вкуса, это грубое веселье и разрешенность в это пятое время года любых шуток. В процессиях и празднествах охотно принимают участие как политики, так и другие very important persons. Кёльн, например, с удовольствием любовался ехавшей на одной из платформ супермоделью Хайди Клум и ее темнокожим женихом, известным певцом Силом. Еще одна важная деталь – карнавальные процессии одаряют зрителей сладостями. Только в Кёльне на публику пролился дождь из 140 тонн конфет, среди которых были 700 тысяч плиток шоколада и 220 тысяч коробок ассорти. Вечером в понедельник – пик празднеств, комическое собрание в огромном зале Кёльна, куда стекаются любимые народом шутники и музыканты, и те, и другие, как профи, так и любители. И происходит нечто вроде КВН, только без борьбы команд, а с борьбой за успех у публики. Тут понимаешь, что прав был шут в «Дон Кихоте», который сказал: «Новых шуток нет на свете, есть шутки о желудке, есть намеки на пороки и есть дерзости насчет женской мерзости, больше ничего нет». Старые анекдоты перекраиваются и рассказываются так, как будто случай недавно произошел с самим рассказчиком. Вот один из них в амплуа невозмутимого меланхолика. Три дня назад жена мне говорит: тут пришло письмо, они уменьшили нам пенсию. Я говорю: если я позже встречу бундесканцлера на небе, то я спрошу его, почему они это сделали. Жена говорит: он не попадет на небо, он попадет в ад. Ну тогда ты сможешь его спросить, говорю. Тут мне надо было присутствовать на похоронах соседа. Во время церемонии в церкви пастор произнес: но большим противником церкви он никогда не был. Сидящий рядом со мной говорит: Да если бы его фамилию не вписали и не указали бы время, он и сегодня не пришел бы. По дороге в налоговое управление я встретил старого знакомого с огромным букетом цветов. Спрашиваю, что случилось? Он говорит, я впервые в моей жизни по-настоящему влюблен, но говорят, это опасно. Почему, спрашиваю? Тот отвечает, любовь, говорят, превращает в слепца. Ты тогда должен жениться, быстро прозреешь. В налоговом управлении мне говорят, мы узнали, что у вас в подвале есть самогонный аппарат. Я говорю, это старый аппарат, я им никогда не пользовался, я храню его как память о дедушке. А они, это не играет роли, аппарат есть, и вы должны заплатить налог. Тогда я говорю, вы мне должны выплачивать пособие на 12 несовершеннолетних детей. Но у вас нет никаких детей? Да, говорю, нет, но аппарат имеется.

Есть и вышучивание глупых соседей. Кёльнцы видят таковыми дюссельдорфцев, майнцы, кёльнцев и так далее. Но всерьез никто не обижается. Выходят на сцену и традиционные персонажи. Одним из самых любимых является добрый шуцман, полицейский, со своими грубыми шутками. Все-таки культура есть культура. Тут я видел в Maritim отеле специальный VIP-туалет. Наверное, для очень импотентных писунов. Шутки перемежаются песнями, которые поют все. Вот одна из них может быть главная по смыслу, со своеобразным пафосом. Глядя на существа, живущие на Рейне, мир должен выздоравливать. Это сказал сам Бог. И так как предыдущие модели человеческих существ ему не вполне удались, он заново создал на Рейне свое настоящее подобие.

А в конце, после ушатов сатирических помоев, под занавес, царит благостное единение, ощущение своих среди своих. Пятое время года подошло к концу. Ну что ж, всего только год ожидания, и праздник непременно вернется.

0: рассказывал наш карнавальный корреспондент в Германии Юрий Векслер. Портрет русского европейца. Сегодня Достоевский. Микрофон Борису Парамонову.
1: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские – христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества, ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и

0: это не говорилось совсем уж так, буквально, потому что открыто объявлять себя социалистом Достоевский после всех своих опытов не мог. Да и не поощрялась такая склонность, как солидная общественная позиция. Но этим настроением пропитана вся проповедь Достоевского. Он действительно социалист, христианский социалист. Это общая платформа, а вот кое-какие частности. Достоевский искренне поклонялся священным камням Европы, но современную ему Европу не любил. Не любил буржуа как социальный и культурный тип. Его первые очерки Европы, «Зимние заметки о летних впечатлениях» 1862 года, дают сказочно остроумную сатиру на буржуа во всех его измерениях, вплоть до семейной жизни. Тут же, естественно, поднимается и злободневный вопрос о социализме. «Злоба дня в Европе», как называл это Достоевский позднее.
1: Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? Напротив, начало единичное, требующее с мечом в руке своих прав.
0: Это писалось в 1862 году, а 15 лет спустя все та же тема озвучивалась так.
1: Единственное возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.
0: Как видим, тут тот же славянофильский скандал, который отличал все подобные суждения о России о Западе. Достоевский пророчит реки крови и 100 миллионов голов в Европе, а Россию видит страной братолюбивой и призванной воплотить истинные идеалы. Но действительность распоряжается ровно наоборот. Это в России пролили реки крови и положили 100 миллионов голов, осуществляя социализм. А дальше больше, к вящему урону Достоевского. Как раз в Европе и построили социализм. Социализм с человеческим лицом, как стали его называть. И построили именно на основе расчетливой дележки, юридически корректного разделения интересов. Социализм возможен как расчет, а не как братство. Вот скандал в славянофильстве, вот запятая русским, Достоевскому в том числе. Во всем сказанном нет ни одного слова, которое бы искажало Достоевского. Собственно, это его же и слова. Но это не все, что сказал Достоевский о человеке. Тайна Достоевского, если действительно следует говорить о его тайне, это неверие его в самую возможность такого братского христианского устроения человечества. Слишком много знал Достоевский о человеке, чтобы видеть в христианстве последнюю истину о нем. Об этом и сказаны им гениальные слова. «Если мне докажут математически, что Христос не истина, то я предпочту остаться не с истиной, а со Христом». Слова эти горькие. Они означают, кроме всего, что в самом Христе истины нет. Само это противопоставление антирелигиозно, как указал один умный исследователь. Идеалы, а Христос – высочайший идеал, конечно, и действительность разделены по разным приходам. В бытии нет понятной для человека истинной морали. Человек в мире одинок, и не в социальном смысле, если бы только так, а в онтологическом. Человек богооставлен. А что касается России и братских утешений, ею предлагаемых, то Достоевский написал и об этом русском братстве. «Братья Карамазовы. Клубок змей». Поняв такое, поневоле будешь хвататься за возвышающие обманы. Вере Достоевского не следует верить, но он не обманывает, а мучается. И мы мучаемся вместе с ним. Мы, все человечество, не только Европа.
2: Портрет европейца Достоевского в исполнении Бориса Парамонова. Новости европейской развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Британский телеканал Channel 4 провел масштабный опрос среди своей зрительской аудитории, целью которого было выявить самые любимые британцами музыкальные видеоклипы всех времен и народов. Результаты этого опроса в очередной раз доказали, что жители Объединенного Королевства по большей части весьма консервативны в своих пристрастиях. В первую десятку самых любимых видеоклипов вошли в основном уже классические образцы поп-культуры предыдущих десятилетий. Первое место было

отдана видеошедевру Майкла Джексона «Триллер» 83-го года. Также в лучшей десятке еще один клип опального ныне поп-короля «Билли Джин». Он на 7-м месте. На 10-м месте клип «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». На 9-м «Мадонна и Вог». На 8-м видео «Bittersweet Symphony» группы «Верф». На 6-м рок-диджей Робби Уильямса. 5-е место у «Like a Prayer» певицы Мадонны. 4-е «Богемская рапсодия» группы «Queen». Ну а в тройку лидеров, помимо уже упомянутого Майкла Джексона, входит клип Питера Гэбриэла «Sledgehammer» второе место. И 3-е место в рейтинге самых любимых британцами видеоклипов занимает «Take on Me» норвежцев «Aha».

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
2: В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85-м году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
1: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде с 10 по 14 февраля пройдет международная выставка-ярмарка современного искусства «Арко-2005». Рассказывает наш корреспондент в испанской столице Виктор Черецкий.
1: Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 24-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Свои произведения демонстрируют почти 300 художественных галерей, 2000 авторов из 36 стран, в том числе из России. Рассказывает пресс-секретарь выставки Марта Качу. Два главных новшества этого года – участие Мексики, которая развернула огромную экспозицию, а также раздел выставки под названием «Black Box». Он посвящен применению в искусстве современных электронных технологий. Естественно, работы с использованием этих технологий выставлялись и ранее, но теперь они выделены в отдельную экспозицию. Кстати, латиноамериканская страна участвует впервые в нашей выставке-ярмарке. Доминирует в этом году на выставке живопись. В прошлом здесь преобладала фотография. Еще одно новшество – акцент на работах современных малоизвестных художников, а не на картинах известных мастеров прошлого столетия. К примеру, в минувшем году все внимание было приковано к Дали, Миро, Пикассо и к образцам русского конструктивизма. Правда, и сейчас многие галереи привезли на выставку шедевры прошлого века. К примеру, нью-йоркская «Мальборо» выставляет работы британца Фрэнсиса Бэкона, а также известных испанских мастеров Челиды, Гордильо и Сауры. Галерея «Оранжери Рейтс» из Кёльна экспонирует Дали и Миро. Говорит Марта Качу. Великие, как всегда, присутствуют на выставке. Это произведения исторического авангарда, работы Пикассо и других мастеров. Ведь многие галереи специализируются именно на искусстве первой половины и середины прошлого столетия. На этот раз устроители выставки приняли решение сократить участие Испании. Испанские галереи занимают теперь лишь треть экспозиции. Тем самым выставки придается более интернациональный характер. Кстати, фонд «Арко», созданный в 1987 году организаторами мадридских выставок-ярмарок, непременный участник испанской экспозиции. Фонд располагает одной из самых интересных коллекций современного искусства в Испании. В его собрании работы Кристиана Балтански, Дональда Джада, Ричарда Серра, Аниша Капура, Ричарда Лонга, Марио Мерца и других художников и скульпторов. Экспозиция фонда за неимением собственного помещения размещается в Музее современного искусства города Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают не менее 200 тысяч человек. На этот раз даже пришлось повысить цену на билеты. Они стоят 30 евро, чтобы избежать массового наплыва посетителей. Ведь устроители больше заинтересованы в том, чтобы создать надлежащие условия для профессионалов и потенциальных покупателей. Так на выставку приглашено более 500 частных коллекционеров и директоров музеев из разных стран. Части россиян в выставке рассказывает ее пресс-секретарь. Художественные галереи из России участвуют как в общей экспозиции, так и в разделе «Новые территории», который отведен новичкам. Галереи были отобраны для участия в выставке ввиду высокого качества предлагаемых произведений. Кстати, одно из новшеств нынешней экспозиции – широкое участие стран Восточной Европы. В частности, на «Арко» демонстрируют свою коллекцию Московский художественный фонд «Руарц» Марианы Сардаровой. Он представляет работы Сергея Бугаева и Игоря Вишнякова. В «Арко» участвует и Московская галерея современного искусства «Стелла Арт». Здесь выставлены работы Ольги Чернышовой, Ильи Кабакова, Алекса Каца, Дэвида Салли, Евгении Эмец, Александры Галкиной и других художников. Участвует в выставке и Русская галерея из Эстонии. Бессменный директор «Арко» Росина Гомес-Баэса говорит о том, что Мадрид намерен оспаривать пальму первенства по части продажи произведений современного искусства у таких городов, как Лондон, Нью-Йорк и Базель. За минувшие два года доходы от аукционов этих произведений в Испании составили 23 миллиона евро. Хорошие коммерческие перспективы выставки этого года прокомментировала Марта Качу.
2: «Арко всегда отличается большим объемом продаж. Испанский рынок сейчас на подъеме, так что и в этом году ожидается коммерческий успех».
1: Добавим, что, к примеру, в прошлом году на «Арко» была продана работа Хуана Миро «Портрет» за 3,5 миллиона евро.
0: Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. 6 февраля во Флоренции скончался один из лучших современных пианистов Лазарь Берман. Он несколько недель не дожил до своего 75-летия. С поминальным словом из Италии Михаил Талалай.
3: Он родился 26 февраля 30 года в Ленинграде. Благодаря огромному дару Лазарь, Лялик, как его называли близкие, стал выступать перед публикой уже в 5 лет. Перед самой войной Берман переехал в Москву. Его мать предчувствовала ленинградскую блокаду. Окончил Московскую консерваторию у Александра Гольденвейзера и сделал блестящую карьеру исполнителя, которая могла бы быть еще ярче, если бы не случай, о котором расскажу позже. Свой первый диск с 2 пьесами он выпустил в 1937 году, когда ему было 7 лет. Тогда на фирме «Мелодия» он записал одну фантазию Моцарта и мазурку собственного сочинения. Сейчас дискография Бермана – это сотни записей в самых престижных фирмах. Особенно он прославился как исполнитель «Листа». В конце 80-х Берман все чаще выступает в Италии. Здесь за вклад в искусство ему присваивают титул почетного гражданина Флоренции. Затем он принимает итальянское гражданство. К 10-летию своего переезда во Флоренцию он дал чудесный концерт, составленный им самим из композиций итальянских музыкантов. На его кончину откликнулись все ведущие национальные газеты. Так сложилось, что я очень подробно узнал биографию Лазаря Наумовича. Лет 5 тому назад он решил записать свои воспоминания. Записать, как записывал музыку, перед микрофоном. А меня попросил расшифровывать на компьютере записанное. Мы часто встречались в то время, обсуждали тексты. Хотя он предпочитал рассказывать свежие анекдоты, до которых был большим охотником. Удивительно, но он диктовал мемуары уже в готовой литературной форме. Все у него было в голове. И править мне было практически нечего. А для меня открывался мне прежде неведомый возвышенный мир, музыкальный Олимп, где вместе с мемуаристом обитали, творили, шутили Софроницкий, Владимир Горовец, Леонард Бернстайн, Рихтер, Эмиль Гиллельс, Караян, Клаузио Абадо. Книга «Черное и белое» по цвету клавиатуры и самой жизни музыканта вышла 1,5 года назад в переводе на немецком. В Германии у Лазаря Наумовича оказались состоятельные поклонники. У меня же в компьютере остался неизданный русский текст, и его кусочек я сейчас в память покойного пианиста прочту. Итак, отрывок из воспоминаний Лазаря Наумовича Бермана, рассказ о черной клавише из его клавиатуры. Все изменил один из трагических эпизодов моей жизни. В конце января 80-го года я уехал в Мюнхен. У меня был сольный концерт и запись на Deutsche Grammophon. Публика меня восторженно принимала. После концерта подходили люди, руки мне целовали. Я находился в состоянии какой-то исключительной эйфории, какого-то огромного счастья. Удалось и так сыграть удачно, и понравиться людям. Не всегда это совпадает. Последний день моего пребывания в Мюнхене я пошел, как бывало тогда в советские времена, за покупками. Тогда ведь в СССР нельзя было купить многих необходимых вещей. Зашел я в книжный магазин и увидел там книжку, которую давно хотел прочитать. Она называлась «Русские», «The Russians», и ее автором был американский журналист, многолетний московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хедрик Смит. Мой импресарио Джек Лазер, прочитав эту книгу, рассказал мне, что она безумно интересна, что там масса любопытных фактов из жизни Советского Союза и что автор ее описывает с большой симпатией к людям. И вдруг вижу эту книгу по-русски. Черт меня попутал, купить ее и взять с собой в Москву. А время наступило тогда тяжелое. Началась агрессия Советского Союза в Афганистане. Международные отношения резко ухудшились. Ожесточился и пограничный контроль. В Москве при прохождении таможни мой багаж обыскали и нашли книжку Смита. Сейчас это может показаться смешным, но тогда мне было не до смеха, а было страшно. Оказывается, книжка находилась в списке публикаций, категорически запрещенных к ввозу на территорию Советского Союза. Потом мне рассказывали, что автор критиковал систему привилегий для партийной верхушки. Может, Смит написал еще что-то не так? Прочитать мне его книгу так и не довелось. Я уже был тогда знаменитым музыкантом. Играл по всему миру и приносил огромный доход советскому государству. Мы, музыканты, получали не больше 10-15% наших гонораров. Все остальное мы должны были собственными руками привозить и сдавать. Несмотря на это, меня издевательски обыскали, меня раздели. Таможенники лазали своими грязными руками по моему телу, искали еще какие-нибудь доказательства антисоветской контрабанды. Так они квалифицировали мой случай. Ничего больше не найдя, они составили протокол и написали письмо в Министерство культуры о задержании антисоветской контрабанды. Расплата была тяжелой. Спустя несколько дней меня вызвали в Министерство культуры к одному из заместителей министра, который объявил, что пришло письмо и что министерство не может оставить его без реакции. Лично он верил, что я хороший человек, но нужна реакция. Реакция состояла в том, что на какой-то период были отменены все мои поездки за границу, даже гастроли в так называемые соцстраны. Не пустили больше и в Румынию. Что уж говорить об Америке, где я должен был играть лично для президента Картера. Концерты в лучших залах Лондона, Парижа, Монте-Карло запретили все, как и запись за границей второго концерта Рахманинова. Через 4 года мне, преодолевая огромные препятствия, создаваемые КГБ, удалось получить снова разрешение на выезд за рубеж. Но я очень много потерял. Контакты со знаменитыми оркестрами, с дирижерами, с фирмами. 4 года полнейшего отсутствия в музыкальном мире сыграли свою роль. Многие двери оказались для меня навсегда закрытыми.

0: На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Франция скоро отметит 60-летие одного из самых модных сегодняшних писателей – Патрика Модиана. Рассказ о нем подготовил Дмитрий Савицкий.
1: Не знаю, сколько я простоял на берегу этой лагуны. Я думал о Фредди. Нет, конечно, он не исчез в море. Он, наверное, решил обрубить швартовы и скрылся на каком-нибудь атолле. И в конце концов я найду его. И потом мне ведь еще надо предпринять последнюю попытку поехать в Рим на улицу Темных Лавок, дом 2, туда, где я когда-то жил. Стемнело. Лагуна медленно гасла, ее ярко-зеленый цвет делался все тусклее. Вода еще кое-где светилась, и по ней проскальзывали легкие лилово-серые тени. Я машинально вынул из кармана фотографии, которые хотел показать Фредди. Среди них был и снимок Гей Орловой в детстве. До сих пор я не замечал, что она плачет. Я понял это по ее насупленным бровям. На мгновение мысли унесли меня далеко от лагуны, на другой конец света, в курортный городок на юге России, где была сделана эта фотография так бесконечно давно. Маленькая девочка вместе с матерью возвращается в сумерках с пляжа. Она плачет, в общем-то, без причины, ей просто хотелось еще поиграть. Она уходит все дальше, вот она уже завернула за угол. И наши жизни, не рассеиваются ли они в вечерних сумерках так же стремительно, как детская обида.
2: Так заканчивается роман «Рю де Бутик Обскюр», «Улица темных лавок», французского писателя, который через несколько месяцев будет праздновать свое 60-летие, Патрика Модиану. Он был и остается одним из самых популярных писателей страны. И популярность его, что редко, не связана ни со скандалами, ни с настойчивым мельканием на телевизионном экране, ни с заявлениями с трибун мировых форумов, с требованием немедленно построить фабрику по производству озона на Южном полюсе. Модиана только что выпустил в издательстве «Галимар» автобиографию под простым названием «Родословная», книгу, которая поразила критиков своей нарочитой сухостью и почти административной трезвостью. Модиана, чья поэтическая проза всегда была цветным, а-ля Тернер, туманом, сквозь который проступали, из которой выскакивали мрачные углы полицейской анкеты, вдруг перешел на язык околоточного протокола. Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон.
1: Я родился 30 июля 1945 года в Булонь-Бианкуре по адресу аллея Маргариты, дом 11. Родители мои познакомились во время оккупации. Отец мой еврей, мать фламандка. Этой фразой начинается родословная, вышедшая в «Галимаре». Книга, в возможности того, что она когда-нибудь будет написана, признаемся, мы все сомневались. Автор ее, Патрик Модиана, в течение 35 лет поддерживал вокруг истории своей жизни тайну, и нынче, тоном нарочито лаконичным, опираясь на факты, Модиана рассказывает о своей жизни от детства и юности до своего освобождения, то есть выхода в 68-м году первого романа «Площадь звезды». Мать его, актриса, во время оккупации, промышлявшая на черном рынке, сына практически не любила, а когда он подрос, им вообще не занималась. И без того безмерное одиночество мальчика гигантски выросло после смерти брата в 1957 году. Такова конкретно родословная Патрика Модиано.
2: Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон. Сам Патрик Модиано, человек болезненно застенчивый, отказывающийся выступать на телевидении или по радио, в одном из редких интервью по поводу выхода родословной сказал: «Я написал этот текст точно так же, как делают опись или составляют протокол. Пусть мне простят все эти имена, даты и названия улиц. Я пес, у которого, как мне кажется, есть своя родословная». Самое замечательное в писательской судьбе Модиана, в отличие от многих литературных судеб наших дней, сколоченных как шаткие фанерные подмостки временной славы, это то, что его единственным расчетом был расчет стилистический. Он выдержал все фрагменты своей реальной и выдуманной биографии в одном музыкальном ключе, не сфальшивил, не на бемоле подал пример единственно возможного и честного образца self-fiction, лишенного на все 200% претензий на пожизненную или постмортем литературную прибыль. Литературный критик Жан-Луи Эзин.
1: Эта книга – нечто вроде путеводителя по Модиане, книга, в которой он объясняет, кто он, откуда пришел. Книга, которая высвечивает изнутри его произведения. Это одновременно и великолепная книга, и в то же время рискованная. Родословная – весьма короткий текст, лишь факты, названия мест, имена, география раскопок существования Модиана. Для клуба поклонников Модиана эта книга все о тех же чувствах потери привилегий, потери наследственности. Автор пошел на огромный риск, открыв все свои карты, все разъяснив, все высветив. Но и здесь мы узнаем невероятный шарм, магнетизм его творчества, не исчезнувший из-за того, что он решил расколдовать околдованное, дав нам ключ к пониманию творчества. На самом деле это еще один Модиано, еще одно произведение о чувстве потери привилегий и преемственности. Но эта книга не просто Модиано о Модиано. Рассказав все обо всем, он сохранил свою невероятную скромность. Кажется иногда, что он стирает то, что говорит. К примеру, сообщив о смерти брата, всего лишь две строчки, рассказывая о самом невероятном и важном, без тени сентиментальности. Никакого сентиментализма и никакого сожаления, никаких рыданий о неудавшейся любви, ничего, что могло бы спровоцировать негативные чувства, и никакой обиды. И это при том, что книга полна живой ненависти к образу отца.
2: Литературный критик Жан-Луи Эзин. В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 1985 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» – это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.

0: О Патрике Модиано рассказывал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
1: Австриец Альбан Берг, 120 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, всерьез, систематически занялся музыкой очень поздно, лишь к 20 годам, став учеником Шонберга. Спустя 10 лет под впечатлением от венской премьеры пьесы Георга Бюхнера «Воцек» Берг задумал самую известную свою оперу. Трагедия одержимого апокалиптическими галлюцинациями солдата вдохновила композитора на работу, и он начал сочинять, будучи тогда рядовым действующей армии. Еще спустя почти десятилетие в Берлине проходит сенсационная премьера «Воцека». Именно эта постановка сразу вывела автора в ряд первых фигур в мире музыки. «Воцек» и сейчас остается одной из самых популярных опер XX века. Рихтер записал в своем дневнике: «Конечно, Бюхнер и Берг просто оказались созданными друг для друга, и вот этот сплав дает громадную силу воздействия на слушателя и зрителя». Другую свою оперу «Лулу» Берг не завершил, он умер скоропостижно. За 4 месяца до кончины композитор написал концерт для скрипки с оркестром с подзаголовком «Памяти ангела», задуманный как реквием по юной дочери Альмы Малер-Верфель. Концерт оказался надгробным памятником самому Бергу.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, А вдруг размагничено? Послушал? Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
4: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
5: Это относится к недружественным действиям. Будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
4: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
3: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
6: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
7: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют